В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л. Номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record. Реклама.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. 10.

0: Record Dance Radio.
1: If I can live through,
2: we've lost dancing.

0: Record. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
1: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
4: Приходите на первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
3: Если Тенет, то в Экспокар.
4: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука pult.ru на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
10: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте нашточкадом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
5: Не оферта.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
4: Дополнительное образование.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
10: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
11: 16+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем привет и доброго утра. У нас 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, и мы начинаем.
3: Доброе утро, друзья! Поздравляю, последняя неделька у нас весны, потому что следующий понедельник начнется лето.
2: Да, 4 часа мы с вами, 2 гороскопа точно. Будет рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас уже можете присылать свои голосовые сообщения любого содержания. Тему мы тоже придумаем, и Invest Future. Поговорим про финансы, скорость звука. Сегодня сыграем в игрушку за приз, конечно, ватафакты. С психологом пообщаемся, ватафакты опять. Будут горячие новости. Все это за 4 часа и чуть больше даже. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов» на 25 мая 2026 года, понедельник.
3: День сотворения мира?
2: Наконец-то. 7519 лет, как празднуется, написано у меня.
3: Вот это вопросы.
2: Кто вел отчет такой? Такой вот точный. Ну, классно. День счастливого билетика сегодня. Подали?
3: Скажи, ел?
2: Никогда.
3: Серьезно, я ел.
2: Бумага, грязная бумага.
3: Смущало меня это, конечно.
2: Твоя брезгливость, и ты ела?
3: Вот я сама удивлена. Мне кажется, с билетиков и началась моя брезгливость.
2: Да, день филолога сегодня, 37 лет, как празднуются филологи, спасибо. День полотенца, ну я с утра отпраздновал, кстати.
3: Да?
2: Да, свеженькое достал, такой сухой.
3: У меня плохо сохнет, воду отключили.
2: Бывает, день нерпенка, 23 года.
3: Какой вы нерпенок! Ладно, ладно.
2: Всемирный день футбола, друзья, сегодня. Почему 2 года только празднуется футбол, сколько уже существует?
3: Я сестра Месси.
2: Это не доказано. Но мы поддерживаем эту легенду на рекорде, да? Мы говорим, хорошо, Ань, ты сестра Месси. Так, сегодня праздник свободы причесок. Смотри, какой, какая вы прическа. Вроде как интересно. Я штрих-код. Я штрих-код вот этот, который получил столько челочку оставить. Ты какая?
3: Я коса до попы.
2: Коса до попы, прекрасно. Друзья, голосовыми нам запишите, какая вы прическа этим утром, какой вы себя ощущаете. День Африки также сегодня. Смотри, какой замечательный праздник.
3: День щитовидной железы.
2: Ну вот, нужно беречь ее, кстати.
3: Международный тоже. День пропавших детей.
2: Вот, следить нужно за детьми тоже. День пограничной кинологии. Вот так вот называется праздник.
3: Опачки, день службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции МВД РФ.
2: Мне кажется, каждый день нужно так делать, ну, на всякий случай. Всемирный день Таро, кому интересно, сегодня. День пойте громче. Смотри, сколько праздников в этот понедельник. Точно будут поводы, их дофига просто. Вейкаперы на рекорде, мы начинаем, погнали.
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 25 мая.
2: Овны, сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а вместе с вами.
3: Тельцы, сегодня вас может посетить вдохновение.
1: Близнецы, вам нужно почувствовать себя остро необходимым сегодня.
2: Рак, сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была.
3: Львы, сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств.
1: А девы, сегодняшний день стоит провести в компании друзей.
2: Весы, сегодня вы будете неистовы и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку.
3: Скорпионы, телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня.
1: Стрельцы, сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке.
2: Козероги, сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте.
3: Водолеи, будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
1: Рыбы, не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно, и ни в коем случае не заключайте пари. Всем хорошего дня, друзья.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Трэп. Канал Фонк. Канал Дабстеп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ Брекеты Дэймон Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт. Песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. 16+.
4: Билеты в кассах города.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
7: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
8: Без возрастных ограничений.

0: Рокеры. Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Какая вы прическа сегодня? Записывайте нам, как вы ощущаете себя в этот понедельник. Мы пока к новостям. Казах перекрасил ослов в зебр. Туристы заметили у дороги в Алматинской области зебр. Все удивились, говорят, как? Это же невозможно. Они спокойно паслись, бегали вдоль трассы. Видео быстро разлетелось по сети, заинтересовало даже полицию. Позже выяснилось, что это обычные ослы, которых местный предприниматель раскрасил полосками ради привлечения туристов на базу отдыха. По его словам, он сразу скажу, кто переживает за осликов, он говорит, краска безопасна для животных, но проверку полиция все же проведет. Говорит, мы возьмем на образцы краску, посмотрим, нравится ли это ослам.
1: Ослам они должны сказать, нам вот не очень. Я хотел быть тигром.
0: Есть видео, гуляет по интернету. Действительно, один в один, как зебры. Я бы сам подумал, что это зебры.
2: А почему нет? На самом деле, безопасный краситель для волос же есть. Вот мы прически обсуждаем. Я думаю, что...
0: Безопасный, вы уверены?
2: Ну да.
1: Красители? Нет, есть очень щадящие красители.
2: Да.
1: И они вредят, если их передержать.
0: Хорошо, давайте.
2: Осыпали в щадящей парикмахерской. Почему бы нет?
0: Классно. А кого еще можно перекрасить, чтобы привлечь на ферму к себе?
1: Котов в тигров, либо леопардов. Медведя бурого в белого.
0: Так. Свинью в кабана можно переделать, но это изи просто.
1: Свинью в кабана.
0: Причем старого такого, из ледникового периода, еще бивни ему сделать.
1: Да, воткнуть ему.
2: А кого можно перекрасить в далматинца для привлечения внимания?
0: Любую собаку.
2: Не, не покатит.
1: Почему? Мопс-далматинец.
0: Редкая, может быть.
1: Вот такая вот порода.
2: Редкий мопс-далматинец.
0: Я думаю, сейчас, если вот этот мужчина пройдет проверку на безопасность краски, фантазия его откроется. Мини-жирафы будут какие-нибудь из индюков. Ну почему бы и нет?
2: А если крокодилы перекрасить в жирафа и поставить просто?
1: Ну это обман. Там же понятно, что он плоский, что он лежит.
0: Зебра-то хотя бы тоже парнокопытная, понимаешь? Тут как бы бьется еще. Со слом.
1: Нет, смотри, можно взять крупное животное и крокодила и сделать динозавра, но нужен скотч.
0: Да.
1: И фантазия.
2: А если ты просто сзади Никитку обнимешь за талию, так, то
1: да,
2: получится лошадь.
1: То, скорее всего, мы сконсплеем Титаник раньше, чем кентавр.
0: Я бриллиант не потеряю.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин планирует продать на бирже до 23,7% акций Аэрофлота, принадлежащих государству, пишет РБК. Размещение бумаг может пройти уже в этом году и будет зависеть от ситуации на рынке. При этом власти подчеркнули, что контрольный пакет в авиакомпании останется у государства. Ранее Росимущество объявило о поиске организатора для продажи акций. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, если этого потребует большинство граждан страны. Во время предвыборной кампании в Ереване он подчеркнул, что считает себя слугой народа и останется на посту только в случае поддержки избирателей. В Иране призвали создать исламское НАТО из 57 мусульманских стран. С такой инициативой выступил специальный помощник главы МВД страны, заявив, что подобный альянс мог бы стать великой мировой державой. По его словам, преимуществами такого блока стали бы контроль над стратегическими маршрутами, включая Армузский пролив, а также высокий экономический потенциал. Больше актуальной и горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украина 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: Полный ритейл. Украина 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самоката 6+.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Ваши голосовые сообщения. Слушаем, какая вы прическа сегодня. Интересно, да, кто каким в понедельник проснулся. Интересно, вот Май Июневич, вот его хочется очень послушать.
1: Радио Рекорд, привет. Сестра Месси, хай. Я уже, конечно, почти как Джейсон Стэтхэм, лысоват и бритоват. Но сегодня у меня настроение затесаться среди вот этих стиляк альпак. Жене, дочке привет, всем хорошего дня.
0: Неожиданный выбор, да? Да, альпак.
2: Подожди, а вы знаете, да, что сейчас это популярно? Химию пацаны делают.
3: Химию? В смысле? Кудряшки?
2: Прическу альпак.
0: А еще что популярно у этих твоих пацанов?
2: В смысле, вы не знали? Подростки делают химию.
3: Что это, начес вот такой?
2: Нет, они отращивают волосы и делают химическую завивку, чтобы выглядело как натуральные кудряшки.
3: А если им не нравится, они что, плюются?
0: Александр.
4: Доброе утро всем, здравствуйте. А я прическа сумасшедшего ученого, когда волосы такие взъерошены в разные стороны, экспрессивно, как будто взрыв произошел. Ну, может быть, и произошел. Всем хорошего дня.
0: Док такой, да? Нужен Марти в этот день, чтобы отправиться в будущее или в прошлое, куда они там отправлялись.
3: По-разному.
0: Ленуська.
5: Доброе утро, вы каперы. Поем громче. Open up your heart, say we won't miss this moment. Большой привет Ане Кирсановой.
0: Опа.
5: Привет. Она мне всю ночь снилась на каком-то чаепитии. Прекрасно мы были.
2: Интересно.
5: Анечка, привет.
0: А сон ли это? Или вы действительно были на каком-то чаепитии?
3: А что ты там ничего не принесла?
2: Я реально. Вчера дом была.
3: Тортик какой-нибудь там, печеньку.
0: Реально, Ань, забыла про пацанов.
2: Я была в чьем-то сне в чаепитии.
3: И что?
2: Чувствуете разницу?
3: Это не оправдание. Если бы мы были в чужом сне, и неважно, что мы бы тебе принесли оттуда что-нибудь.
0: Была на каком-то коллективном чаепитии. Андрей.
6: Привет, страна. Привет, вейкаперы.
0: Здорово.
6: Спасибо вам за то, что рассказали, что сегодня Всемирный день Таро. Обязательно поздравлю свою девушку с этим праздником. А прическа я сегодня как у зубастика Роналдо на чемпионате мира по футболу 2002. Всем удачное начало недели и всего самого наилучшего.
0: Это, кстати, был штрих-код, тот самый знаменитый.
2: Да?
0: Прическа, да,
3: она запомнилась.
0: Как раз-таки парни все и делали. Видите, рассказали день Таро, помогли вот Андрею. С девушки расклад на вейкаперов. Евгений.
7: О, здравствуйте, страна, здравствуйте, вейкаперы, здравствуйте, рекорд, здравствуйте все. Я сегодня взрыв на макаронной фабрике, это такая прическа.
0: Кто не знает, как она выглядит?
3: Это взъерошенные волосы, когда в разные стороны, если я не ошибаюсь.
0: Это что-то связано с химической завивкой?
2: Это помнишь, как я делала бигуди?
0: Так.
2: Вот примерно так.
3: Это когда ты помыл голову с длинными волосами и пошел спать, и очень много ворочался.
2: Когда макарошки торчат наверх.
0: Да. Вкусно?
8: На рекорде. Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesis, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
5: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
9: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
10: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
13: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
14: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
15: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Шоу. Свадьба. Good Night Show. 6 супер драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони 6+.
16: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
17: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Вейкаперы представляют InvestFuture с Кирой Юхтенко. Для тех, кто инвестирует или только собирается.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. За пару минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Итак, рубль продолжает стремительно укрепляться, всем назло, всему вопреки. На внебиржевом рынке доллар у нас в моменте падал ниже 70 рублей, и это произошло впервые с февраля 2023 года. Банк России к концу недели понизил официальный курс доллара до 70 рублей 79 копеек, юаня до 10 рублей 39 копеек, а евро, который тоже всю неделю валился в паре с рублем, к пятнице немного окреп, до 83 рублей 27 копеек. Аналитики говорят о высокой ключевой ставке, дисбалансе спроса и предложения, ну а также налоговом факторе. Пик платежей приходится на 25 и 28 мая. Большинство экспертов считают, что уже в июне рубль начнет постепенно слабеть, ну а о серьезной девальвации говорить не приходится, пока ставка не опустится хотя бы процентов до 10. Нефть Brent держится в районе отметки $95 за бочку. Тем временем биржевые продажи бензина упали до 21,5 тысячи тонн в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка говорят о начинающемся дефиците. Неудовлетворенный спрос на 92-й уже почти 41 тысяча тонн, на 95-й больше 30. Нехватка усилилась из-за ремонтов крупных НПЗ, но паники в оптовых ценах пока нет. Действует запрет на экспорт до 31 июля, поэтому почти весь бензин идет на внутренний рынок. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, но точечное банкротство мелких АЗС вполне вероятно. Ну а вот авторынок, несмотря на топливные проблемы, растет. В апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году. Это 540 тысяч штук. Лучший результат с начала года. Новые авто прибавили 15%, а главный драйвер – это сезонный спрос. Лидер вторички – «Лада», хотя и единственный из топ-10, кто показал снижение почти на 7%. Машины дешевле миллиона рублей занимают почти две трети рынка. Доля китайских авто приближается к 20%.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и пару слов о недвижимости и пресловутой схеме, где владелец продает квартиру, а потом через суд возвращает ее себе, оставляя покупателя без жилья и без денег. В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье, пока полностью не рассчитается с покупателем. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд. Смотрите, еще интересные инициативы появляются на рынке вкладов. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 до 2 миллионов рублей. Но новая сумма распространится только на депозиты от 3 лет. Массовой истории не будет, но для консервативных вкладчиков мера полезна. Ну и, пожалуй, финальное на сегодня. В России могут ввести денежные поощрения за длительный брак. Предложение депутатов Госдумы простое. 5 тысяч рублей за первое десятилетие, 10 тысяч за 10 лет, ну и так далее. За 50 лет вместе 100 тысяч рублей. И выплаты хотят сделать ежегодными. Ну и на этой прекрасной веселой ноте давайте будем заканчивать. Всем долгого брака и выплат я желаю. Вы слушали Радио Рекорд. И с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. И до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture. Каждый понедельник в вейкаперах на Рекорде.

0: Рекарди. Никита, Стас, Рыжая.
1: Доброе утро и всем здравствуйте, друзья. У нас 8.00 в Петербурге. По московскому времени вейкаперы с тобой на рекорд.
2: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
3: Привет, друзья. 25 у нас мая, понедельник. Через недельку лето.
1: Круто. Друзья, также не забываем про наш свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». Слушайте, 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снат» и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. Возрастное ограничение 18+. Тем более перед «Колбасным цехом» стоит прокачаться.
2: Так, уже начну слушать.
1: Ну, пора бы уже. На станции, связанные с отходами, да, человеческими. Да, лучший тимбилдинг, который вы могли бы видеть. Есть видео в сети, оно завирусилось, и теперь в наших социальных сетях тоже есть. Там показали, как без помощи коллектива просто невозможно обойтись и залатать эту дыру. И теперь это выглядит как настоящий тимбилдинг. Люди радуются, говорят, а почему бы нам не поучаствовать в этом? Ну, круто, посмотрите видос. Там люди просто развлекаются. Ну, естественно, это вода подкрашенная в данном случае. Как я понял, ну вряд ли бы люди так развлекались в настоящих экскрементах, давайте будем честны.
2: Я просто смотрю на видос, что поливают друг друга, им вот это фонтаны делают.
3: А я читаю и просто пересчитываю. Авария на говнонасосной станции. Это, знаешь, название коллектива.
1: Название фильма.
2: То есть, думаешь, им специально просто устроили вот такие вечеринку пенную?
1: Выглядит как да, что, ребята, давайте поразвлекайтесь. И это тимбилдинг рабочий. Почему бы нет?
2: Нормально.
1: Вообще тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Давайте мы обсудим, что еще можно превратить в тимбилдинг. Вот есть у вас вариант? Вообще все, да. Прожарку начальника можно превратить в тимбилдинг?
2: Да, потом тимбилдингом будет совместное увольнение.
1: Не, ну он должен быть адекватным. Пришли, прожарили, ушли. Все.
3: Бег в магазин за пивом можно превратить в тимбилдинг.
1: Секс, в конце концов, да?
3: Тимбилдинг.
1: Мы за браки, поэтому
3: например, мало ли. На этаже с соседями договариваетесь так. В определенное время и, не знаю, уровень звука децибелами меряете. Ну, в общем, можно придумать командообразующие вообще составляющие в любом занятии.
1: Дорогу от работы и до работы. Тимбилдинг.
3: Тимбилдинг. Кто быстрее, например, все вместе выезжают.
1: Ну, совместные занятия спортом тоже. Есть же спортзалы в некоторых, рабочих местах.
3: Обеденный перерыв легко превращается в тимбилдинг.
1: Вообще легко. Сели, заказали что-то общее, поели.
3: Чистка обуви после дождя легко превращается в тимбилдинг.
2: Чего?
1: Я ее не остановить уже.
2: Ну, не все же можно пройти.
1: Выгнал чужой собаки, давай, да? Тимбилдинг.
3: Да.
1: Все.
2: Там не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы давайте вот как-то знать меру.
1: Друзья, будем обсуждать, развивать и накидывать, что еще можно превратить в тимбилдинг. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Ребята, я вам говорю, если мы переоденемся в бездомных, стадиум у магазина, это будет тимбилдинг. Ну почему бы нет?
1: Какую для меня это будет.
2: Команду мы будем образовывать? Смысл же тимбилдинга – это команда образования. Стоп, то есть для это меня нас это объединит?
1: Пятница. Просто.
0: Нет, тимбилдинг – это еще и развлечение. Многие пишут, кстати, я не знаю, прикол это или нет, пишут, а что такое тимбилдинг?
2: Это команда образования. Это сплочение коллектива через какую-то другую деятельность. Не на работе, да, а мы друг другу там как-то задание даем. Да. Какая-то другая деятельность, которая помогает сплотиться коллективу, стать прочнее, чтобы мы друг друга поддерживали.
0: Да, взять кому-то и перебрать движок всем коллективам кому-то. И сотруднику кого он...
1: Тебе что, движок нужно перебрать?
0: Нет, у меня все в порядке, думаю, мало ли.
2: Вот Денис пишет, как пример. У нас как-то в одной компании на тимбилдинг отправили мужчин пострелять в страйкбол, а женщин на море, на пляж волейбол играть.
0: Ну, не круто же.
1: Я бы тоже хотел на море пойти с девочками поиграть.
0: А, Анти пишет, лучший тимбилдинг, это не видеться с коллегами вне работы.
2: Кстати, я тоже, я поддерживаю тимбилдинг, должен быть в рабочее время.
0: И платить за это должны, да, по твоей логике?
2: Почему?
0: Евгений пишет, у нас произошел инцидент, в котором я с коллегой на корпоративе против толпы отстаивали свое «я». Вот это был тимбилдинг, говорит, ползавода. С ними общались. Но зато потом все здоровались друг с другом уважительно. Вот, это тимбилдинг.
1: Ну, нет, это, наверное, как рабочий конфликт больше, чем... Ну, нет, давайте так, если сплотился коллектив, и все вышло хорошо, значит, да, тимбилдинг.
0: Можно пойти к конкурентам, да? Вот вы начинаете праздновать свой корпоратив, собрались, пошли к конкурентам и высказали им все. Такая стенка на стенку против предприятия,
1: которое... Нет, давай так, смотри, можно, если ты работаешь во вкусной точке, так, можно собраться и пойти в
0: Бургер Кинг.
1: Бургер
0: Кинг. И KFC наехать.
1: Сесть и там, типа, выпендриваться, бросаться бургерами, поливаться картошкой, вот это вот.
0: Это весело.
1: У, невкусно. Нет, прийти со своим. За их столиками сидит
0: ей. Тимми пишет, что за тимбилдинг? Я с деревни, меня в гугле забанили, знаю только Тимберлейка.
1: Это когда городских вы идете и палками их бьете.
0: А знаете, что самое интересное? В голосовалке прямо сейчас лидирует вариант секс. 43% проголосовали, что это лучше тимбилдинг.
2: А вот нам Димас классную идею предлагает. Тимбилдинг — это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Это не тимбилдинг.
0: Хороший
2: тимбилдинг. Хорошая тема.
1: А потом другому, другому,
2: да,
1: другому.
2: Да, если бы ты не закрыл. Раз в месяц скидываемся закрыть ипотеку кому-то одному.
0: Если бы ты не закрыл, ты бы был не против сейчас.
1: Но мне бы пришлось закрывать кому-то.
0: Да, возможно. А, друзья, обсуждаем, что еще можно превратить в тимбилдинг. Может быть, у вас какой-то интересный такой тимбилдинг был? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Также по проспекту Имашева от проспекта Ибрагимова до Декабристов. И по Бутлерову от Курашова до Правобулачной. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вот это жесть!
7: Пока другие делают жесть, в Центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
6: Потому что класть на крышу жесть – реально жесть!
7: Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Силиком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Силиком».
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
7: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Dance Radio.
2: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Прямо сейчас можно написать «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сразиться за приз от «Радио Рекорд» и «Вейкаперов». Ждем ваше сообщение, случайным образом выберем кого-то из вас. А пока обсуждаем, что еще можно превратить в тимбилдинг.
1: Была в одном месте у генерального такая традиция. Сотрудников, отработавших в компании 7 плюс лет, каждый год он брал на рыбалку в открытое море.
0: Рафаэль, к нам на работу приехали маски-шоу, говорит. В коллективе до этого никто никого особо и не знал, но после все сдружились.
1: Тимбилдинг — это толпой приехать на дачу и дружно выкопать картоху. Вот, кстати.
0: Кстати, и Лаулет написал, посадка картофеля всей роднёй, чем не тимбилдинг. Почему бы, да, поехали, засадили поле, да?
2: Что-то мне подсказывает, что это два одинаковых тимбилдинга у одного и того же человека.
0: Почему не... Помочь коллеге, это разве не вот это вот мероприятие, которое сдружит коллектив?
2: Но не, мне кажется, что на тимбилдинге, во-первых, ты сам говорил, люди должны расслабляться, там должны быть напитки и вкусняшки.
0: Так, а чем посадка картошки? Там все организуют.
2: Здрасте. Че, как картошки поедите, как минимум, да?
1: В гонку героев участвовали мы. Это ж не обязательно со вкусняшками.
2: Кто мы?
1: Да ты, в смысле, от организации. Это что ж тимбилдинг?
2: Ну да.
0: Вы сдружились там?
2: Мы, да.
0: Унесли друг друга до финиша?
2: Да, все вытягивали. У нас те, кто успели заползти наверх, своих не бросали. На канате вытягивали. Мы даже чужих вытягивали людей.
0: Мы с кем-то подружились, да, прям?
2: И ты не дружишь. Это было самое прикольное. Там был очень пухлый чувак, и он никак не мог забраться. А его друзья бросили его. И он такой говорит, мне не забраться, там, ну, высокое. Мы говорим, брат, просто возьмись за канат. И, по-моему, у нас было четверо или пятеро, мы его вытащили. Он такой, спасибо, пацаны. Мы говорим, мы тебя не бросим, давай с нами. И все, просто, мы даже не знакомились, но вот, помогли человеку.
0: А спустя километра 4 поняли, почему его коллектив не подтянул.
2: Это,
0: да,
2: не, это в самом конце уже было.
1: Коллектив у него так себе.
2: Я думаю, что коллектив у него был очень худенький, а мы-то здоровы.
0: Может быть, коллектив что-то знал о нем,
1: все равно бросить человека. Знали.
2: Но они его не могли вытянуть, судя по всему. Я так понял,
1: бросили.
2: Что они...
1: Бросили.
2: Ну а как ты... Ань, вот если я буду стоять внизу и скажу, Ань, вытягивай меня, пожалуйста, на канате.
1: Я побегу за помощью.
2: А некуда бежать. Ну некуда.
0: И кого ты приведешь?
1: Никиту. Посмотреть.
0: КамАЗ.
2: И вы вдвоем будете тянуть, да, 120 килограмм.
0: О, справимся, чувствую. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Мат-капитал в России в ближайшие годы превысит 1 000 000 рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, выплату продолжит ежегодно индексировать. Министр также напомнил, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут дополнительно получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Президент Чехии предложил НАТО рассмотреть возможность отключения России от глобального интернета как одну из асимметричных мер давления. Также он упомянул отключение спутников и исключение российских банков из международной финансовой системы. По мнению чешского лидера, такие шаги могли бы продемонстрировать решительность альянса. Иран допустил выход из договора о нераспространении ядерного оружия и пригрозил прорвать морскую блокаду. Военный советник лидера Исламской революции заявил, что Тегеран даст жесткий и беспрецедентный ответ на любые действия против Ормузского пролива и Персидского залива. Ранее Дональд Трамп сообщал, что морская блокада Ирана продолжится до подписания мирного соглашения. Уже в эту пятницу и субботу Рекорд устраивает двухдневный рейв легендарный колбасный секс в новом шоу «Матрикс». Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
0: Рекорд, реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров «Чанган». Указана минимальная цена на «Чанган CS35 Max» с комплектацией «Комфорта» 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!

0: Вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: С игрушечка будет интересная, волшебная.
2: Андрей сейчас если трубку возьмет, Андрей.
1: Андрей, возьми
3: телефон,
1: трубку.
3: Телефон, Андрей, мы тебе звоним, чтобы поиграть.
2: Сейчас Семену буду звонить. Андрей не взял.
3: Возьми Семена. Телефон, Семен.
1: Так, у нас дополнительная игра к основной игре. Итак, это игра «Возьми трубку». Если ты прислал слово «игра»,
3: да,
1: то будь
3: значит,
1: добр.
3: Да, это значит, что мы, возможно, будем тебе звонить с городского телефона. Это радийный телефон. Не бойтесь, это, возможно, не мошенники звонят, а радио.
2: Меня проигнорировали уже Елена и Андрей.
3: Елена и Андрей.
2: Грустно с утра.
1: Так, Лена и Андрей, вы что там вместе тусите, что ли?
3: Андрей и Елену в один тимбилдинг надо отправить.
1: А представляешь, что бойкот такой? Не брать трубки от вейкаперов.
2: Ну вот, а Семен молодец. Семен, привет.
4: Привет, привет, вейкаперы.
3: Привет, Семен. Ну, ты сейчас спасаешь вообще ситуацию. Из какого ты города?
4: Да, Хабаровский край, побережье Тихого океана, поселок Ванино.
3: Кайф. Сколько у вас сейчас градусов?
4: Ой, у Ой. Нас холодно. Где-то 15.
3: Я хотела спросить вообще-то про время.
2: А спросила про градусы?
1: Так, плюс 8 часов сделай, и все.
2: Бывает. Семен, у нас...
4: Плюс 7.
3: Плюс 7, обалдеть.
1: Как Семен, 7?
2: У нас игра с тобой называется. Она у нас... скорость звука. Тебе нужно отгадать композиции, которые как-то исковеркал наш звукорежиссер. Если отгадываешь хоть одну, пропиваешь ее, называешь исполнителя, либо название композиции, то приз твой. Ты готов?
4: Конечно.
2: Все, тогда слушай внимательно первую.

0: Ну, вот как-то так. Семен, ты где? По ветру
1: движешься.
0: Алло, Леша,
1: да, прошу прощения, далеко от вас. No, no limit.
2: Вот это да.
0: Сразу, с первого раза. Семен, ну это браво просто. Че, первую...
1: Благодарю.
0: Композицию никто не отгадывал. Да забирай приз, он твой. Мы тебя поздравляем и привет передавай кому хочешь.
1: Да, ну передаю привет всем, кто не спит. Это самое главное. Всему Хабаровскому краю родному. Всем хорошего дня и настроения.
0: Ну, прекрасное пожелание. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. Вканавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
4: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте. Испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7. Если Тенет, то в Экспокар.
9: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
10: Хочу на море.
11: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
10: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
12: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
13: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань», легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
12: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+. Радио.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать лучший тимбилдинг. Что это может быть, какие, может быть, были у вас. Но еще никто своим не поделился почему-то. А только как обсуждали после корпоратива, свой же корпоратив. Вот единственный момент такой.
2: А, кстати, как вам такая идея? Тимбилдинг, когда тысячи людей в моменте слушают Радио Рекорд.
1: Классный, классный тимбилдинг.
2: Нам нужно место, нам нужно договориться, нам
3: не,
2: нужно...
3: Нет, это флешмоб.
2: Подожди, если мы зафиксируем этот рекорд, это может быть одновременно и тимбилдингом.
3: Нет, когда вы договариваетесь что-то сделать совместно, и это вот какое-то, мне кажется, что это больше флешмоб, чем тимбилдинг.
1: Флешмоб от тимбилдинга отличается тем, что только коллеги собираются на это мероприятие.
2: Тимбилдинг — это, понимаешь, еще раз тебе говорю, команда, образование. Нам это в помощь потом делать другие дела. А флешмоб собрались и потом расстались и никогда больше не увиделись.
1: Да, здесь собрались, на КЦ сходили на этих выходных, кстати, 29-30.
2: С сотрудниками. А потом в понедельник обсуждаете.
1: Все, да.
2: Из дома, на зуме, на дистанционном.
1: Кого не досчитались, тоже обсудили. Осудили тоже.
3: Он попозже придет, получается.
1: Возможно. Да, Holy Grail, постоянно и распивание чаев и кофеев в бухгалтерии без конца и краю. Как и не придешь, они закроются и пьют. Вот в бухгалтерии обычно вот такие свои.
3: Микротимбилдинг.
1: Каждый день такой, да? Мне кажется, у бухгалтеров свой вайб вообще. Интересный. Всегда...
3: Свой график работы.
1: И такой, они не каждого допустят к себе, мне кажется.
3: То есть там даже когда приходит молодой бухгалтер, он проходит какую-то, да, там степень очистки, подготовки.
1: Возможно.
3: В большую бухгалтерию.
1: Покупает вкусняшек больше всех. Вот. Елена пишет, на работе сначала все обедаем, потом получаем зарплату. Но это целая история. Работа у нас сдельная и не терпит простоев. А зарплату тоже надо получать. Организовали невидимую очередь. Каждый записывает цех, бригаду или только себя. В итоге коридор пуст, а очередь стоит на листке бумаги. Экономия времени, опять же.
3: Мощно.
1: Да, да.
3: Нам бы такое вести, что-то интересное тоже. Как бы, знаешь, эфир идет, а нас здесь нет.
1: Интересно очень. Вот это ты придумал, прикольно, да? Эфир идет, у нас нет. Что еще можно превратить в тимбилдинг? Ну, о своих расскажите, интересно, что же там было. Нам интересно, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: В наш канал в Максе.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте. Вейкаперы на Рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет. 9:00 у нас в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на Рекорде, и мы 2 часа будем с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
4: 25.05, но 26 через неделю лета в этом часе обсудим с психологом вообще надобность и нужность тимбилдингов.
2: Вот там она еще не бывала. Да, пора бы. А, поехали. Ребята, Дональда Трампа зарежут на Курбан-Байрам. Реально вам говорю. Бангладеш принесут жертву быка-альбиноса с рыжей прической. Он завирусился в сети. Говорят, ну на Трампа похож. Один в один. К нему кости ходят все. Его поздравляют. Ему вкусняшки несут. А завтра зарежут. 700-килограммовое животное живет на ферме под столицей. И за светлой кожей и золотистой шерстью, вот вам рассказываю, на голове он стал местной достопримечательностью. Вот, его уже продали несколько раз, потому что он похож на американского президента. Хозяин отмечает, что буйвол, в отличие от президента США, обладает спокойным и миролюбивым нравом.
3: Так может, он и будет баллотироваться на третий срок?
2: Ну, не знаю.
3: Может, рано его зарезать?
2: Талантливый же, похож, да? И это его не спасло от праздника.
3: Да? Ага, и муха прострелили.
2: Жалко? Жалко. Стейки любишь?
3: Что думаешь по поводу, надо мочкануть Трампа?
2: Ты же вроде не вегетарианка.
4: Нет,
2: а? Ну жалко.
4: Жалко.
2: Не в деревне росла, да? Сразу видно.
4: Да мне кажется, что специально же, да, есть, как, где выращивают для еды.
2: А, фермы специально, да. Специализированные? Ну вообще, да, имеются.
4: А вот он какой?
3: Фермерский, думаешь? Да, его специально выращивают.
4: Этот бычок.
2: Он частный был, его перепродали.
4: Плохо. Плохо? Жаль, тогда жаль.
3: То есть, по сути, человек, который скажет, да я этому Трампу рога пообломаю, он может это сделать вот на нем.
2: Из-за него, кстати, из-за схожести с американским президентом, у него, кстати, цена была самая высокая на рынке.
3: А есть там телочка, которую зовут Мелания?
2: Кстати, интересно было бы.
3: Корова, не сушка.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Оказывается, в Японии большинство усыновленных — это взрослые мужчины 20-30 лет. Представляете?
2: Никит, так ты не зря ко мне просился.
1: Да, часто это делают, чтобы передать семейный бизнес и снизить налог на наследство, зависящий от числа детей. Поэтому мужчина говорит: да, усыновите меня просто, да и все. Рабочая схема в Японии.
3: То есть просто ты шел по улице и...
4: Пс, парень, можно мы тебя усыновим?
1: Нет, это он предлагает себя усыновить. Конечно, это богачи делают специально, чтобы отойти от этого. А помните ту самую зверушку, которая пометом выдает самый вкусный кофе?
3: Угу.
1: Да, копи-лувак он называется. Луваки это делают. И, наконец-то, поняли, почему людям нравится этот кофе. Многие ценители считают, что дикий копи-лувак вкуснее, потому что на воле зверьки выбирают только самые лучшие плоды. А когда уже есть такая ферма по производству этого кофе, этих зверьков, там же им все плоды просто кофе отсыпают, и они уже без разбора
3: жрут, едят. Как не в себя.
1: Да, поэтому вот этот именно самый настоящий кофе от копи-луваки нужно искать в дикой природе.
3: Я представляю, знаешь, ферма, и эти копи-луваки, ну, животные, они такие решили поугарать, они им приносят кофе, они его откладывают, жрут непонятно что, и просто какают. И такие: какой странный кофе. Да, пей это, пей.
1: Классный мультик. Я, кстати, не пробовал кофе.
3: Я тоже нет.
1: Ань, было дело? Пила кофе такой из копи-луваки?
2: Нет.
3: Не, я пил плохой кофе, который можно сказать, что он прошел вот эту кишечную очистку вот эту, но не такой.
1: В 2000 году в ходе исследования, заказанного компанией Guinness, было обнаружено, что ежегодно около 160 тысяч пинт пива Guinness теряется в усах потребителей. Просто зависает на усах. Никто его не пьет.
3: Никто не выжимает его оттуда.
1: Они просто гордятся тем, что эта пена на усах осталась.
2: Это жесть, какие потери.
3: То есть нужно давать специальные трубочки, чтобы отсосать из усиков.
1: Да, специальные мужские какие-то трубочки, чтобы было не зазорно, когда: о, трубочку взял, ты что?
3: Выжимка, устная выжимка.
1: Вообще мы против пива, да, и поэтому это потеря, она на руку.
3: Да, и звучит мерзко. Ну ладно.
0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя. Также по Космонавтов от Патриса Лумумбы до Советской площади. И по Тецевской от Челюскина до Копылова. Всем удачи на дорогах.
6: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Вмятины делает град, снег загибает весной, тонкий металлопрокат. Даром не нужен такой.
8: Продаем толстый профнастил, металлочерепицу, сайдинги, штакет. Только для серьезных построек. Честная толщина металла плюс долговечное покрытие. Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
9: Хочется в отпуск. В иную баню.
10: В иную баню?
9: В иную баню. Баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
11: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
5: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани. 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа ООО «Юнайт Девелопмент», торговый центр «Горки Парк».
9: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
10: без возрастных ограничений.
11: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: А мы продолжаем обсуждать тимбилдинги, да, что еще можно превратить в тимбилдинг, накидываем варианты. Вот Светлана говорит, в эти выходные с коллегами ездили с палатками на Аку, природа, костер, шашлыки.
1: Вот это уже тимбилдинг.
0: Это уже, наверное, это классно, но в наших реалиях это уже банально, да, там люди вон от затора очищали трубы, как мы обсуждали час назад.
1: Как, представляешь, наше руководство нас такое, ребята, погнали на шашлычки. Это уже новость.
0: Да, послать начальника. Вот Евгений говорит, на всякий случай считается тимбилдингом или нет. Ведь после этого он включает важного руководителя, включает человека, вообще и работа снова кипит, аж через край плещ.
1: Не, если ты один это сделал, то это не тимбилдинг. Если вы все вместе собрались, пошли, так сказать, достучались до него, наорали.
0: Ну и просто так оскорблять человека нельзя, нужно по делу, конечно.
1: Ну, конечно.
0: С аргументами.
1: Устроили веселые старты, где вы там из людей собрали вот эти буквы козлина. И вот, все, тогда, да, это тимбилдинг.
2: Да, так у меня вопрос, вот пишет нам Евгений. На другом корпоративе у меня случился тимбилдинг с медсестрой. А потом я был освобожден надолго от теста на алкоголь.
0: Так, что тебя удивляет?
2: Это же вот тимбилдинг, два человека улучшили как бы свои отношения в коллективе, всего. Mm-hmm. Это какой-то частный тимбилдинг, субъективный тимбилдинг, или как это назвать?
0: Произошло-то это на тимбилдинге, правильно?
1: А-а-а. Нет, он просто
2: это
1: зашел в
2: медсестре. Это произошло на корпорате.
0: Mm-hmm. Корпорат считается тимбилдингом, давайте
2: да,
0: решим.
2: Да, конечно.
1: Ну, да, наверное.
0: Не уверен.
1: Ну, я был на корпоративах, на корпоративах и был на тимбилдинге. Обычно они включают в себя какую-то активность, не отдых, не просто танцы и караоке, а прям вот...
0: Я знаю, что есть жесткие, когда сплавляются по реке прям и лезут в горы куда-то. Зимой идут покорять какие-то вершины. Ну, это жестко, это не для каждого вообще сотрудника такой тимбилдинг.
2: Палатки бы собрать.
0: Я бы был самым некомпанейским в этом плане.
1: Да, так ты можешь
2: поэтому
1: отказаться.
2: Не ходишь, ты боишься, что тебя на каждом корпоративе нагнут и заставят в гору идти.
1: Понял?
0: Вот так неожиданно.
1: Сейчас я просто под нос так, на, это тебе.
0: Да у нас просто не всегда вкусно кормят, давайте быть честными. Опа! Что, я единственный, кто озвучил
1: на корпоративах?
2: В смысле, ты же не был там.
0: Один раз был.
1: А, я помню, когда ты был, да, один раз. Ну, там, согласен, кухонка такая. Там сладкое не принесли.
2: Вот
1: это, конечно, да, провал.
2: Я ела.
1: Что?
2: Я ела.
1: Где ты ела?
0: До магазина, наверное, выбежала через дорогу и купила.
1: Нет, Ань, то, что на других столах, это не наше.
3: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек на рекорде. By Indie. Хчо. Мод. Шаде. Алекс Лэм Ремикс.

0: Рекорд. Новости.
1: Президент Финляндии Александр Стуб может стать представителем Европы на возможных мирных переговорах с Россией, пишут западные СМИ. Его кандидатура, по данным журналистов, сейчас обсуждается в Евросоюзе, хотя сам переговорный процесс пока находится на ранней стадии. Россия поддерживает рабочие контакты с Украиной, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук. По его словам, стороны продолжают обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриацию тел. Ранее дипломат сообщал, что Москва подготовила предложение к мирному плану США по Украине и готова представить их на этой неделе. «Спартак» обыграл «Краснодар» в серии пенальти и стал обладателем Кубка России. Основное время финала завершилось со счетом 1-1. А в послематчевой серии красно-белые оказались сильнее 4-3. Для московского клуба это 5-й Кубок России в истории. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: «Лента».
5: «Танк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк». Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
15: Тер

0: вейкаперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: А в эфире Галина Свердлова, действующий психолог. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро. Мы обсуждаем тимбилдинг. Из чего вообще можно сделать тимбилдинг и нужен ли он? У нас вот даже среди нас троих разное мнение и отношение к тимбилдингу. Расскажите, пожалуйста, нужны ли вообще эти мероприятия? Их раньше же не было.
2: Они всегда были. Просто если вы вспомните историю, даже коллектив в деревне, который, вот, например, занимается сенокосом или сбором урожая яблок, например, они праздновали различные там, Иван Купала или Медовый Спас, Яблочный Спас. Ну, то есть это какие-то были праздники, где все собирались, соревновались, помните, перетягивали канат, забирались на столбы куда-то там наверх. И соревновались друг с другом, веселились, прыгали через костры, танцевали. То есть сбрасывали напряжение, накопившееся. Можно таким легальным способом избежать конфликтов. Если, например, есть какое-то напряжение, да, мы как-то его реагируем. Встретились, что-то там обсудили, повозмущались, ну и пошли дальше работать. Или потанцевали через тело, отреагировали вот это свое раздражение. Или в команде с кем-то малознакомым с работы, на сенокосе он далеко от меня стоит, а вот в команде со мной он сегодня был, и мы с ним больше сплотились, дружились, и теперь мы, ну, как-то охотнее идем на работу. То есть это всегда было, просто в разной форме.
3: Но это реально влияет на производительность труда?
2: Это влияет. Это действительно повышает мотивацию к работе. Это точно уменьшает количество конфликтов. Это помогает людям познакомиться поближе, сплотиться. И вместе потом им проще и охотнее они идут к общим целям.
3: Хорошо, а если наоборот, во время тимбилдинга, ну, был какой-то спортивный тимбилдинг, и люди поссорились, как им теперь ходить на работу, если они во время тимбилдинга не сплотились, а расплотились?
2: Ну да, теперь они будут ходить по разным лестницам, скорее всего.
3: Вот.
2: Это уже задача руководства наблюдать, что и как происходит. Самое главное, знаете, что в тимбилдинге? Чтобы была у него цель. Потому что тимбилдинги бывают очень разные. Они бывают спортивные, вот которые мы обсудили. Бывают коммуникативные. Это как раз направленные на взаимодействие для того, чтобы понять, у кого какие сильные стороны. Ведь тимбилдинг помогает посмотреть на сотрудников в неформальной обстановке. Бывают творческие тимбилдинги, бывают психологические тимбилдинги, бывают обучающие. То есть важно знать цель, какую хочет достичь собственник или управление. Что они хотят получить.
4: Отлично. Выбираем тимбилдинг для своего коллектива. Вот что важно. Согласна?
3: У нас в 11 тимбилдинг.
4: Наверное, будет. Галь, спасибо большое за ответ на этот большой вопрос.
3: И до встречи в следующий понедельник.
2: Легкой недели, спасибо.
0: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?

0: 225-44-33.
1: Город Казань, ООО «Тренди», ОГРН 124-680-00-24-26.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
4: 16+.
5: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
6: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
7: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободен.
6: Без возрастных ограничений.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Так, еще немного про тимбилдинги. Что там считается, что нет, мы обсуждаем. Вот Катрина написал прикольно. Когда я жила в одной солнечной среднеземноморской стране, то нас коллективом организовывали на склад сбора и упаковки продуктов для нуждающихся семей. Вот это был тимбилдинг. Мы стояли на конвейере и паковали картоны с необходимыми продуктами. Не такая уж и легкая работенка, кстати, но очень сплочает.
1: Вот, и что-то полезное заодно.
0: Вы знаете, что я тоже, кстати, участвовал в тимбилдинге раньше на одной работе. Мы ходили в детдом и выступали реально перед детворой, играли с ними. Поэтому я не такой плохой, как вам кажется.
1: А никто не говорит, что ты плохой.
0: А, ну ладно.
2: Нам тут уточнение прислали. Вот это Лювак, это кофе, а животных зовут Мусанги.
0: Да бог им судья. На здоровье вообще. Какая разница, если кофе из зверька. Так, еще что.
2: Тимбилдинг рождается в ежедневной рутине, когда команда перестает цепляться к ошибкам коллег и думает в сторону, как это разгрести оптимально, безболезненно. У нас общая цель, и шефа надо беречь, о косяках не рассказывать. Ну и совместные мероприятия тоже укрепляют, позволяют делиться чем-то личным, что протягивает невидимые нити между людьми.
0: Ну, то есть за глаза обсуждать шефа, я правильно понимаю? Но лучше до шефа, конечно,
2: невидимые все доносить. Нити.
1: Мне кажется, что нам нужен тимбилдинг.
0: Кому? Нам?
1: Да.
0: А нам-то зачем?
1: Ну, не знаю.
0: У нас каждое утро тимбилдинг.
1: Да нет, стоп. Не нам троим конкретно, а всем. Всем ведущим, чтобы мы собрались наконец-то.
2: Да, как раз, кстати, повод есть. У нас же новый руководитель. Вот нам нужен тимбилдинг, чтобы он с нами со всеми получше познакомился.
0: Пусть он и заказывает тогда что-то, правильно? Чиновник, человек в коллективе.
1: Таким способом хотим заставить его на пиццу, да?
2: Да. На пиццу.
1: Да, хотелось бы.
0: От Стаса на пиццу не часто услышишь. Подведем итоги голосования. Что еще можно превратить в тимбилдинг? Мы вам предлагали вариант. Вы за них голосовали. Секс 38%. Так и не проиграл этот вариант никому. На втором...
1: Нагнул все остальные варианты.
0: На втором месте очень рядышком сходить на мероприятие рекорды. Да? Как будто бы потом можно и секс. И на третьем месте вариант прожарку начальника. По-моему, замечательно.
1: Так это все можно сделать на мероприятии рекорда.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, сейчас будем с тобой еще.
3: Всем отличного понедельника, начало этой рабочей недели.
4: А, друзья, 25 мая, через недельку лета. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, вата, факты и горячие новости.
2: Ну что, Джейсон Стэтхэм слетал в Египет. Выложил фотографии. И, конечно же, туда пришли мы со своими цитатами.
3: Так.
2: А почему он, а не я, Джейсон Стэтхэм? Горизонт знаешь, я завалил, Джейсон Стэтхэм.
3: Так.
2: Хотели в Сочи, но Египет вышел дешевле, Джейсон Стэтхэм.
4: А он был в Хургаде или в Шарме, или в Каире?
2: Он на фото... Где пирамиды стоят?
4: Каир.
2: В Каире был. Видимо, отдыхал там, потому что на фоне пирамид он сфотографировал со своей возлюбленной.
3: А сфинкс он нас сломал?
2: Не знаю. Классные комменты есть. Вот пирамиды видел, я навалил.
3: Смешно.
2: Египетская сила, кто-то написал.
3: Нормально.
2: Так.
3: Знаете, почему Стэтхэм на фоне пирамид? Он ждет, пока фараоны сами встанут и подойдут к нему сфотографироваться.
2: Когда Джейсон приехал в Гизу, сфинкс замолчал. Вот, поехали. Туристическое агентство «Штукатур» за штуку в любую точку мира. Джейсон Стэтхэм.
3: Штукатур. Смешно.
2: В общем, если почитать, очень все весело. Мне кажется, он уже...
4: Мне кажется, он боится. Он каждый раз морально готовится к новому посту.
2: Ему надо прилететь к нам. Почему он еще не прилетел? Я не понимаю. Ему
3: он боится.
2: Уже 3 тома вышло, наверное, его книги. Он даже не в курсе.
4: Одну я купила.
3: Одну ты купила? Почему ты еще не разговариваешь этими замечательными...
4: Лежит дома.
2: Сколько страниц?
4: Толстенькая.
2: 200-300 примерно.
3: Да, там нужно сказать, она толстенькая, это я накормила.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну что там сегодня? Надеюсь, про нерпенка.
2: Да.
3: Про нерпу?
2: Да. Вообще-то сегодня, 25 мая, день нерпенка. Один из самых умилительных праздников, связанных с природой и экологией. Маленькая нерпа, особо почитаема на берегах Байкала. Именно там в основном и проходят все праздничные мероприятия. Кстати, байкальская нерпа живет дольше всех остальных нерп, лет на 5-6.
3: Потому что там чистая вода, и она ее лижет.
2: Праздник уже более 20 лет. Его впервые отметили в Иркутске. В общем, интересный факт, который я не знала о детеныше нерпы и о нерпе. Нерпа умеет приостанавливать беременность.
3: Такая, только не скорпион, только не скорпион, пожалуйста.
2: Ну, по сути, по факту так и есть. Происходит, если наступают неблагоприятные условия для развития плода. В этом случае после оплодотворения зародыш опускается в рог матки, и он не погибает, а впадает в анабиоз, который продолжается до следующего брачного периода. И тогда уже нерпа рождает сразу двух нерпят.
3: И такая нерпиха такая, Вить, а что там поставки сейчас ключевой? Маловато.
1: Мне понравилось название для группы «Рок матки». «Рок матки».
3: «Рок матки».
2: «Рок матки».
3: Рог? Рог матки?
1: Рог матки.
2: Вот, а еще нерпята рождаются полностью белыми, а уже потом темнеют. А из-за белого меха они как бы классно так маскируются в снегах.
3: За Майкл Джексон Бенджамина Баттона. Родился белым, стал темным.
1: У нас же тоже есть нерпы в Петербурге, я правильно понимаю?
3: Да.
1: Мы же как-то спасали одну всем городом.
3: Кто? Мы? Я никого не спасал, к сожалению.
1: Вот, на Ладожском озере, в дикой природе, они обитают в Финском заливе и Ладожском озере.
3: Да.
1: Только что узнал, оказывается. Да, нас и... очень любят.
2: Ну, они классные, у них еще глаза самые большие и красивые, по-моему, тоже у байкальской нерпы.
3: А еще... чучело из них какие?
2: Ты вот. Таня, выйди.
3: Ну, запах.
1: И зайди нормально с нерпенкой.
2: Вообще, еще молоко у них жирность большая, достигает 60%, поэтому они очень быстро могут набирать вес.
3: То есть ложкой можно его есть, получается?
2: По факту. Ну,
1: оно продается где-то?
3: Да, рядом со струей бобра.
1: Ну, ты же рассказываешь, значит, мы хотим знать, где этот товар.
3: Да, где молоко?
2: Нет, это молоко не продается, оно как бы из матери нерпенку передается.
3: Так, купи нерпенка и 2 литра молока.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по проспекту Амирхана от Воровского до Чуйкова. Также по Копылову от Кашевого до Тецевской. И по Гвардейской от Макаренко до Адели Кутуя. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Поперечно-Авангардной 25А. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
8: Дополнительное образование.
9: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
8: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
10: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата. НАТО уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.

0: шершавим крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хаммамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
2: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт. Пригласил тебя на танцы. Любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. 16+.
3: Билеты в кассах города.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент. Dance Radio.
2: Новый трек на рекорде. Josh Favs, Like a Prayer, Record Remake.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 25 мая.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек сделает все для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно и счастливо в его обществе и в одиночку.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что он именно хочет сказать. Вы будете понимать его с полуслова.
4: Близнецы, сегодня в ваших отношениях с вашим любимым человеком будет твориться что-то вообще непонятное.
2: Раки, сегодня звезды рекомендуют вам побыть оптимистом хотя бы ненадолго.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не придется

0: для вас днем растерянности.
1: Козероги, сегодня ваш любимый человек захочет вам стать еще ближе.
2: Водолеи, звезды советуют вам сегодня сходить в парикмахерскую и что-то сделать со своей прической.
0: Рыбы, ваше дружелюбие способно растопить даже лед сегодня. Оно сыграет определенную роль в ваших отношениях с вашим любимым человеком. Любите друг друга, друзья.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что в России сейчас особенно важно сохранять единство народа. По словам президента, поддерживать сплоченность многонационального и многоконфессионального общества необходимо всегда, но в нынешних условиях особенно. Пользователи из России пожаловались на сбои в работе нейросети DeepSeek. Сервис перестал открываться без VPN. За сутки число обращений превысило 21 тысячу. При этом Роскомнадзоре заявили, что не вводили ограничений в отношении DeepSeek и не получали соответствующих решений от уполномоченных органов. Европейский гимнастический союз отменил все ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в турнирах под своей эгидой. В организации заявили, что следует решению Международной федерации гимнастики, которая ранее также сняла ограничения. Больше актуальной горячей информации читайте, обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем в понедельник.
2: Школу в США осудили за проведение выпускной церемонии под проливным дождем. А там просто такое? Эпичные фотографии. Ну, вот эти красивые выпускники, да, черные мантии, черные такие головные уборы и просто ливень. И они не прекратили почему-то церемонию, когда изменились погодные условия. И стали ее, видимо, решили закончить. А это как бы опасная история. Во-первых, подниматься на сцену, там просто ливень.
3: Чего? Что там опасного?
1: Не сахарные.
3: У них что, ОБЖ не было? Они не знают, как по мокрым ступенькам подниматься.
1: Ну, в общем, классные это... фотки, да?
2: Фотки эпичные.
3: Сколько лет у них школа идет?
1: Наверное, 11.
3: Ну, допустим, 11-10 лет. За 10 лет они не научились подниматься по ступенькам. Не знаешь, что такое перила.
1: Стас бы мог быть у них с этим.
3: Я был бы директором, наверное. Директор. Вот я помню, 1 сентября первоклашки ураган идет. Когда девочка на плечах, вот эта с колокольчиком, она даже им не дергает. Колокольчик сам просто от смерча двигается.
1: И девочки меняются из-за урагана, да?
3: Просто там. Девочка сидит на плечах у парня, а парень сидит на плечах у физрука, чтобы он не улетел, понимаешь? Вот это 1 сентября.
1: Это весело, весело. У меня есть горячая новость. Есть одна актриса фильма для взрослых. Назовем ее Лили.
2: То есть ты даже не хочешь говорить ее имя?
1: Не хочу давать ей рекламу. Девчонка все-таки с таким...
3: А она хочет давать.
1: С таким себе прошлым, да, будем честны. В общем, у нее был интим с 1000 мужчинами, да? И взяли интервью у ее парня. Говорят, ну, как ты к этому относишься, дружище? Он... Цитата. Важно. В конце дня она все равно возвращается ко мне. Конец цитаты. Объяснил Сэм. Его зовут. Еще он прекрасно осознает, сколько много тяжелой работы требует ее профессия.
3: Слушайте, но Сэм чаще всего сам, я так понимаю. Как вы к этому относитесь? Он говорит, я 200-й в очереди.
1: На интервью с ним сидела девушка его. Она очень довольна была его ответом. Это было видно.
3: Она молчала.
2: Мне кажется, она его бьет.
3: Мне кажется, его бьют парни, которые к ней приходят.
1: Я не знаю, куда катится этот мир, но главное, чтобы не в сторону Сэма. Сомнительно это все.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная, меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
11: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Ну, как обычно, уже по традиции отвечаем на ваши вопросы в конце эфира, да, сегодня немного, их всего два, может быть, прилетит еще один. Почему перестали задавать вопросы психологу Галине?
1: Так потому что у нас здоровая нация. Вот это все, что вы читаете ответ в новостях, вот эту всю статистику, что там увеличивается количество людей с депрессией и все остальное, это все вообще неправда.
2: Хорошо, а какой вопрос задавайте?
0: Мы просто не разжигаем вашу тревогу, зачем она нужна, правильно, лишний раз?
1: Да нет, подождите, у нас были вопросы, мы поняли, когда вопросы иссякли, значит, все излечились.
0: Да, все здоровы, не переживайте, Галина так сама вещает, просто говорит, и вы помните, что сегодня вы... обсуждаете? Да, работу, и... я расскажу.
1: Помните, что все проблемы из детства.
0: Когда у вас день рождения, не прощелкать бы ответ, написал Евгений. Так, 3 июля у меня.
1: Мы близнецы с Ираки.
0: 3 июля, а что вы не называете дату?
2: Не-не-не, сейчас подожди, я хочу до цифр дойти.
1: 3 июля, 25 июня, Стас, я 14 июня.
2: Все, нормально.
0: А могла бы только свой назвать.
2: Да, ну мы зашли сначала со знаков зодиака, со времени года.
0: А сейчас мы выяснили недавно, мы же свинья, обезьяна и...
2: Дракон.
0: Ну вот, замечательное сочетание.
2: Да и люди неплохие, между прочим.
1: А какие звуки издает свинья, понятно, а дракон и...
0: Дракон и обезьяна?
1: Давай, давай одновременно.
2: Дракон и...
1: 3, 2, 1. Я знала, что будет подстава. Да. Вот такие вы компаньоны.
0: Классный, классный конкурс на какую-нибудь
1: хотели,
0: свадьбу.
1: Чтобы я одна.
2: Это тимбилдинг.
1: Это был тимбилдинг.
0: Я же вам говорил, я в этом не участвую. Тимбилдинг — это не то, что нужно. Но вот у Ани Дере со мной в один день. Респект.
1: Привет.
0: Гопник из Девяткина написал.
2: Удачи вам. Мы знаем, куда ты поедешь.
0: Отпраздновать. Друзья, спасибо вам большое прежде всего за это утро. С вами были Вейкаперы, и завтра будем. Никита, Стас и Аня.
1: Я в Девяткино. Встречаемся завтра в 7 утра.
2: Всем отличного дня.
0: Пока! Вейкаперы на рекорде.

0: Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа и расскажу интересных новостей. Там в Лас-Вегасе прошли усиленные игры. Что это такое? Там атлеты официально используют допинг. Вообще любой, который только возможен. Там это просто здоровенные мужики участвуют во всех этих спортивных мероприятиях. И на выходных это проходило, и, насколько мне известно, победил спортсмен как раз, который не использовал вообще никакого допинга. Он пришел, говорит, я просто перед соревнованием хочу в этом во всем поучаствовать, а так можно было. И в итоге он забрал все эти золотые медали. Замечательно. Друзья, по-моему, каким видом спорта вы занимаетесь? Кто бегал на выходных? Москва, Петербург, где еще забеги были? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, пока я расскажу о треках в этом часе. Там Uncle Flex.
1: Ты обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, ну, никогда не погаснут все огни.
0: Медуза, Don't Wanna Go Home. Эсси, make my day. Дон Диабло в этом часе. А начнем с Сони Фудера и трека Think About Us, и это Рекорд Dance Radio.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
3: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
4: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
5: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: украшением Круся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
4: Без возрастных ограничений. It's fun.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз заново начнет закупать газ в России, как только закончится конфликт на Украине, заявил Мадьяр. По его мнению, когда ситуация разрешится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он, цитата, «дешевле». Это диктуют факторы конкуренции и географии. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. По данным Центробанка, такие меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. Фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает ТАСС. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что переход сына Евгения Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд», возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru/12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Expocar.
4: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Хочу на море.
10: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
11: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
15: 16+.
16: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
17: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Dance Radio.
1: Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны, 12.00 ровно в культурной столице, и хочется крикнуть: вы готовы, друзья? Да, но крикну это в пятницу и в субботу обязательно, потому что Рекорд устраивает двухдневный рейв, легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс», новая площадка «Три танцпола», более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс, колбасный цех «Матрикс» 29 и 30 мая, уже вот совсем скоро, на этой неделе, Санкт-Петербург, Temple of Dear. Все подробности будут доступны, и до сих пор они там, на сайте radiorecord.ru. Проходите, забирайте, еще есть возможность забрать самые вкусные билеты. Возрастное ограничение 18+. Пока вы на сайт, рассказываю о треках в этом часе. Green Velvet. Роман Мерсер, «Улетай». Cozy Sky, Wicked Game. Глеб Филипченко.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
7: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
8: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.
9: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил Ступ. Он добавил, что сейчас нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев против его страны, отметил финский президент. При этом он не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер. Карты MasterCard и Visa должны уйти с рынка России, заявили в Центробанке. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. «Спартак» разбил трофей после победы в Кубке России. Во время торжеств по случаю победы над Краснодаром аргентинский легионер красно-белых Пабло Солари случайно повредил главный трофей турнира. Подняв хрустальный кубок над головой, Солари не удержал его целым. Сначала слетела крышка, а затем откололось основание. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Канал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya-Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте Совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Неофер.
3: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарный диджей Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
4: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-18+.
5: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция «Имплант Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супер-драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, и здесь, конечно же, буду с вами еще час как минимум и расскажу самое интересное, что там есть сейчас из новостей. Оказывается, среди мужчин новый тренд – добаюкивание. Так и называется. По словам авторов, такая терапия. Мужчины после нее избавляются от тревоги и обретают доверие к миру. Знаете, я посмотрел эти видеоролики с этой так называемой терапией. Знаете, в основном там сидит женщина, я так понимаю, этого молодого человека, и не только молодого, и докачивают его в большом гамаке. Но, знаете, сон нам всегда был плюсом, но, видимо, опять же, не по своей воле мужчина туда пошел, говорит, добаюкивать. Тебе нужно добаюкивать, дорогой. Пойдем, вот это новый тренд запишем. Выглядит странно. Посмотрите в интернете, как это на самом деле выглядит и происходит. Кто-то ходил, напишите в чат мобильного приложения Рекорда или в тренды, которых вас заставляла участвовать ваша вторая половинка, тоже напишите, выскажитесь на всю катушку в чате мобильного приложения Рекорда. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там The Chemical. Они же Brothers. Anil, Small Town Boy. И Арбукс в этом часе. Graceland. All Things Break с работой Gravity. Добаюкивание. Смешно, конечно. Начинаем этот час с Эбби и трека Hello, и это Рекорд. Dance Radio.

0: прошедшая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».
1: «Рекорд». Реклама. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт.
5: Пригласил тебя на танцы.
4: Любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. 16+.
6: Билеты в кассах города.
7: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
8: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
9: Реклама в Казани. 500-54-20.
10: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
11: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
8: Без возрастных ограничений.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран исключил управление Армузским проливом из меморандума о взаимопонимании с США. Вопросы управления проливом будут решать прибрежные страны, заявили в МИД Ирана. СТУП допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в этом году. Также в ответ на вопрос слушателей финской телерадиокомпании, готов ли он выступить посредником, президент Финляндии сказал, что, цитата, «если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно». Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Россия возглавили рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии. В замыкающей группе – Чехия, Румыния и Молдавия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: В ледяном дворце правит та,

0: что способно обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Хочется в отпуск, в иную баню.
7: В иную баню?
6: В иную баню.
8: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
11: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
12: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
13: Приходите на первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
12: Если Тенет, то в Экспокар.
13: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: украшения Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
4: без возрастных ограничений.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Кстати, зовут. Давайте имена и обсудим. Димы стали новым ред-флагом у россиянок. Понимаете, о чем я? Ни для кого не секрет, что есть антирейтинг мужских имен. И первое место по традиции достается Никите. Совсем недавно это мы в эфире тоже обсуждали. Сейчас на втором месте у нас идет Дима. Все, Димы, оказывается, в данном случае, ну, по версии девушек, самые ненадежные парни в отношениях, в семье тоже на них нельзя положиться. В общем, все не то, все не так. Да и вообще, имя уже не модное. В этом году в Москве мало кого так назвали, в Петербурге тоже. Оказывается, Димами было в тренде называть детей в 70-е и в 90-е. Смотрите, рейтинг, в принципе, у нас обычно же топ-3, да? Третья позиция свободна. На первом месте Никита, потом Дмитрий, третья позиция пустую. Друзья, если вы знаете женский антирейтинг имен, пишите его, огласите, пожалуйста, прямо у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Почитаю, ознакомлюсь непременно. В этом часе у нас, о, смотрите, свежая работа by India Mod и Alex Slam, Shade. Наконец-то. Еще услышим Леони Стей. Также в этом часе диджей Луис и Билли Джин. Еще услышим Джоэл Кори и Девоушен. В начале часа Sony Fadera и Think About Us. И все это Рекорд Дэнс Радио.

С одной стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны, стена.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита. Стас. Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
7: 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Лукашенко и Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны, сообщает Пул Первого. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом. Гимнастов из России допустили к соревнованиям с флагом и гимном. Исполком Европейского гимнастического союза принял это решение вслед за Международной федерацией гимнастики. Еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства. Так прокомментировал это решение министр спорта России Дегтярев. Китай запустил космический корабль «Шэньчжоу-23» к орбитальной станции «Тяньгун». На борту 3 члена экипажа. Один из них проведет эксперимент по годичному пребыванию на станции. Сейчас стандартная миссия длится примерно полгода.

0: Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
2: «Радио Рекорд» представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
3: Пошел Гоу-Гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.

суди женщину по килограммам, да не судим будешь по сантиметрам.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
2: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекламно-информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
2: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: по украшениям к Руси. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, уже помните, что у нас мероприятие всегда в огромном количестве присутствует на протяжении года. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х от Рекорда, вернется в столице с новой постановкой, она называется «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. Ну и обязательно, конечно, будет мега-микс от диджея Цветкова, без него вообще никуда. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х. Это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. В этом часе свежая работа Like a Prayer от Josh Fathers. Еще услышим Hugo Lay Free. И диджей Smash Bambi. Оффенбах тоже будет «Miles Away». В начале часа Биби Рекс и Фейтлесс, «Нью Религион». Все это «Рекорд» Дэнс Радио.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно. Ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
10: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
11: Нет.
10: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
12: Категория 16+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа ООО United Development. Торговый центр Горки Парк.
15: Торговый центр Горки Парк приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром Горки Парк. Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
16: без возрастных ограничений.
17: Record Dance Radio.
18: Record.

плану США по Украине для следующей встречи. Российские эксперты готовы их представить, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, не уточнив, что включают в себя эти предложения. Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил новости на этот счет в ближайшее время. Немногим ранее глава МИД Ирана отметил, что стороны находятся на финальном этапе работы с меморандумом о взаимопонимании. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Зачастую это просто самовнушение, заявили ученые. По их словам, человек не является существом с магнитно-чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех», «Матрикс», 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Лабораториум», «Снет» и других авторов. «Колбасный цех», «Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны. 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». We'll be right back.

0: 18 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Нет.
7: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
8: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
9: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
10: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
9: Если Тенет, то в Экспокар.
10: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
11: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
12: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa отель.
0: Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Новости с нашего телеграм-канала Радио Рекорд. 4 часа дня, самое время. Тревожное. Петербургу предсказали большое затопление из-за ледника судного дня. Слышали про такой ледник вообще? Он располагается в Антарктиде, именуется именно так, по-библейски. В общем, если процесс ускорится, уровень мирового океана может заметно подняться. И, конечно же, ну вот как что так сразу? Сразу Петербург. Если затопление, так мы первые. В общем, низкие районы Петербурга могут оказаться под угрозой подтопления. Друзья, я предлагаю все же верить, конечно же, в самое лучшее. Нас это не коснется когда-нибудь, в другой раз, в другой жизни. И главное, не забудь подписаться на наш телеграм-канал Радио Рекорд, так что действуйте прямо сейчас. Медуза в этом часе и Don't Wanna Go Home услышим. А еще впереди Джон Саммит, Crystallized. И Леонид Руденко нас не догонит. А еще Робин Шульц и Эмберс. Эбин и Холлоу прямо сейчас, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все мини-мини-мини.
2: Это уже, да? Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым сюда.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Петра Виттера от проспекта Амирхана до Дементьева. Также по Тецевской от Теплично-Комбинатской до Белинского. И по Тихомирного от Айдинова до Минулина. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня!
6: Серега, покажи!
7: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
8: Центр металлокровли. Город Казань. Телефон 288-87-87.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
0: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.

0: украшение трусия, дельмобиль ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия не готова открыть границу с Россией, заявил Ступ. Он добавил, что сейчас нет гарантий, что Россия не будет использовать мигрантов и беженцев против его страны, отметил финский президент. При этом он не привел ни одного случая применения Москвой подобных мер. Карты MasterCard и Visa должны уйти с рынка России, заявили в Центробанке. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, сказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. «Спартак» разбил трофей после победы в Кубке России. Во время торжеств по случаю победы над Краснодаром аргентинский легионер красно-белых Пабло Солари случайно повредил главный трофей турнира. Подняв хрустальный кубок над головой, Солари не удержал его целым. Сначала слетела крышка, а затем откололось основание. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинг?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
4: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Рекорд. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
3: ВК-фест возвращается. В Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-90-20-30.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстание 42. Подробности 590-10-00.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
8: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
9: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони.
8: 6+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

Record. Dance Radio. Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Сегодня у нас 25-е, между прочим, мая, понедельник. А это значит, что до колбасного цеха «Матрикс» осталось всего 5 дней. Напомню, что 30 мая на главном танцполе вы сможете меня там найти и послушать мой диджей-сет, который вот как раз сейчас я усиленно готовлю. И вы знаете, будет очень круто. Вас ждет полноценное музыкальное путешествие в музыку нулевых и не только. В общем, я влюблен. В лютом предвкушении, и разумеется, что билеты до сих пор таки ждут вас на сайте radiorecord.ru. Берите вообще на оба дня, я буду там и 29 и 30 мая. Мероприятие 18+, вся информация там же на radiorecord.ru. Увидимся на колбасном цехе. Ну и прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки из самого вкусного, интересного и нового мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут. Во-первых, это будет новинка от Anima – Beautiful. Еще одна новинка Green Velvet, Медуза и Генезия, La La Land, Record Mix.

0: Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Кашевого от Дементьева до проспекта Амирхана. Также по Тукаю от Сайдашева до Вахитова. И по Довлекеевской от Борисковской до моста через железную дорогу. Всем удачи на дорогах.
3: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
4: Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19».
8: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
9: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
10: Хочется в отпуск, в иную баню.
11: В иную баню?
10: В иную баню.
12: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
15: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
16: Станет

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль РУ. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
4: без возрастных ограничений.
5: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Dance Radio. Новый трек на рекорде.
6: Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран исключил управление Армузским проливом из меморандума о взаимопонимании с США. Вопросы управления проливом будут решать прибрежные страны, заявили в МИД Ирана. СТУП допустил, что Европа может вступить в диалог с Россией уже в этом году. Также в ответ на вопрос слушателей финской телерадиокомпании, готов ли он выступить посредником, президент Финляндии сказал, что, цитата, «если попросят, то, вероятно, будет сложно ответить отрицательно». Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Россия возглавили рейтинг стран Европы по доступности электроэнергии. В замыкающей группе – Чехия, Румыния и Молдавия. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 12+.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная.

0: 8 штук в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте!
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер южный со скоростью 6 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
10: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
11: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
12: Хочу на море.
13: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
14: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
15: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
16: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
17: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт.
19: Пригласил тебя на танцы.
18: Любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.
20: 16+. Билеты в кассах города.
21: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
22: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
23: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: 18.00 в Казани, ты слушаешь Радио Рекорд, понедельник на календаре, кстати, он уже рабочий, как бы для многих все, значит, мы свободны. С тобой я, меня зовут Адель, и классное шоу «Хочу и баста». А почему оно классное? Потому что самые лучшие треки, твои любимые, также буду дарить подарки, и, кстати, не один подарок. Слушай внимательно сегодняшний эфир, и я думаю, тебе обязательно пригодится наш номер, куда отправлять выполненные задания, чтобы забрать классные призы. 8-939-303-101-9, это наш ТГ. Ну что ж, еще обсудим тему часа, не без этого. Ну а тебе я желаю, чтобы неделя прошла отлично, погода радует, кайфуем, наслаждаемся, ну и, естественно, погнали!

Но вот такой вот ваеш-ваеш у нас точно сейчас получится, друзья мои. Давайте перейдем к делам сердечным. Хочется в этот понедельник немножко, нет, множко нежности. Ну и дела гастрономические тоже не оставим в покое. Но я думаю, ты уже понимаешь, к чему я клоню. Есть у меня пригласительные сертификатики для того, чтобы вкусно поесть. Где? В ресторане «Максимилиан». Сходить на бизнес-ланч. Два купончика ты можешь забрать, если ты сегодня окажешься самым-самым нежным. Ну, в чем-то дело. Объявляю пятиминутку. Это самой любви и нежности и проверки ваших отношений в эфире «Радио Рекорд». Парни и девушки, признавайтесь, как вы ласково называете свою вторую половинку. Любое название может быть «Пупсик», «Зая», «Коти» или что-то более креативное. «Кириешечка ты моя». Ну и такое тоже бывает. Пиши свои самые бомбические, смешные, оригинальные, ласковые прозвища, комплименты наш мессенджер в ТГшечку. Как ты называешь свою вторую половинку? Самое милое, креативное сообщение отправится вместе со своим хозяином. Вкусно. Есть ресторан «Максимилианс». Ну и номер телефона 8-939-303-101-9. Отправляй скорее. Есть у нас минут 5-7. И дальше уже будем думать, кого мы хотим сегодня покормить.

Ну что, вот так быстро я вернулась. Задание было легким, просто рассказать о своей нежности. Как ты называешь свою вторую половинку? Своего любимого парня или свою любимую девушку, супругу, ну и так далее по списку. Ну там много может быть любимых, я понимаю, все-таки 21 век. Итак, есть уже парочка сообщений. Привет, Радио Рекорд. Своего парня я называю Гусь. Очень нежно. Если бы я услышала: «Гусь, доброе утро», я бы сразу растаяла и все бы сделала для тебя. Ну, романтика, да и только. Далее пишет нам Александр: «Привет, Радио Рекорд. Мы называем друг друга по имени». Ну, неужели не хочется иногда как-нибудь поиграть? Котик, ты мой ласковый или что-то такое? Ну, может быть, это банальщина. Посмотрим дальше. Раис отправляет нам послание с малышкой. Нет, малышку он оставил при себе, но любимую свою вторую половинку он называет ласково «малышка». Я одобряю. Классно. Ты тоже присылай все свои идеи. Номер все тот же. 8-939-303-101-9. Не стесняйся. Можешь даже приветик передать. Ну и заряжайся хорошим настроением вместе с классными треками на Радио Рекорд. Это шоу «Хочу и баста».

Ну что ж, возвращаемся с вашими ласковыми названиями, скажем так. Сообщение от Олега, свою любимую, я называю Альбиносик. Ну, я хочу предположить, игра самая умная, наверное, ее зовут Альбина, да? Далее Павел пишет, что он называет свою половинку Пуся-Пуся. Да, кстати, знакома, у меня в школе тоже такое было. А она меня называет спонсор. Павел, ну я считаю, что Пуси-Пуси очень повезло. Хорошее ласковое название. Ну что ж, погнали дальше.

0: Рекорд. Реклама. 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
1: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
2: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
0: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
5: 16+.
6: Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Ну что, дорогой друг, я уже получила все твои сообщения о классных, приятных таких вот прозвищах для своей второй половинки. Их было, кстати, немного. Не знаю, почему ты решил не побороться за замечательные купоны на бизнес-ланч ресторана «Максимилиан». А вот наши ребятки поборолись. Ну и что ж, дело вкус, конечно, но поразил меня один наш слушатель. Мне очень понравился. У них прям идиллия в отношениях. Я думаю, он уже догадался, что речь идет о нем. Это Пуся и спонсор. Вот эта парочка отправляется в «Максимилиан» вкусно есть за счет «Радио Рекорд». Ребятки, я вас поздравляю. Все объясню за эфиром, как получить свой подарочек. Ну а ты не грусти, потому что на этой неделе мы еще будем кого-нибудь кормить обязательно. А также сегодня что же я буду дарить? Классный приз. Ну правда, если ты слушаешь эфир внимательно, то ты уже догадался. Но об этом чуть-чуть попозже. Мы погнали дальше наслаждаться крутыми треками. Надеюсь, твой понедельник лучше, чем мой. Потому что я сегодня, правда, устала. И только здесь, на Радио Рекорд, это настоящий кайф с тобой и с классной музыкой.

Итак, отправили уже кого-то вкусно есть. Ну, практически. Он еще на старте, пока я ничего не отправил, на самом деле. Но это чтобы дослушал, видимо, сегодняшний эфир и тоже участвовал активненько в обсуждении тем нашего часа. Ну, для начала хочу поздравить тебя с днем счастливого билетика. Я уверена, что сегодня ты обязательно заберешь свой счастливый билетик. А куда? Все очень просто. Мне кажется, это вообще уже не интрига. Это прекрасное мероприятие. 30 мая в Пирамиде состоится вечеринка «Станция Казань». Специальный гостем итальянский диджей Алекс Гаудино. Начало в 22:00, 18+. Ну и чтобы туда отправиться, сходить, потусоваться и классно провести время, тебе нужно выполнить задание. Задание очень легкое, нужно поучаствовать в нашей теме часа. Давайте раскачаем немножко тему нулевых, ведь Алекс Гаудино тогда в нулевых устроил настоящий фурор. И соберем небольшой чек-лист этих самых нулевых. Ну, если тебе лет 18-19, то можешь спросить у своего бати, как там, что там было. Пиши прямо сейчас в наши мессенджеры самый главный атрибут, вещь или привычка из 2000-х, ну, которые больше всего ты скучаешь или знаешь, что было очень популярно. Ну, я, когда вспоминаю 2000-е, почему-то сразу в голове «Зачарованные», «Бригада» и передача «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Как-то вот такие вот у меня ассоциации. Но какой атрибут 2000-х нулевых у тебя? Пиши, делись своим мнением, и, возможно, именно ты отправишься на эту классную вечеринку. Напомню номер нашего ТГ 8 939 303 101 и 9. Удачи тебе!

информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 от

0: отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
1: Подробнее на t2.ru.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: Все сложится с новым кроссовером. Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Радиоканал 101.9 для детей старше 12.

Ну что, дорогой друг, мы продолжаем обсуждать ностальгическую тему, атрибутики 2000-х. Боремся параллельно за классный подарок. Это проходку на вечеринку, которая будет 30 числа уже. Так, пишет нам Макс. Всем привет, Радио Рекорд. Классный сегодня задвиг. Что такое задвиг, я не знаю. Ну ладно, я сама, потому что из 2000-х. И вот что он пишет. Я очень помню журнал Cool. Я покупал каждый выпуск ради постеров Linkin Park. Кстати, Макс, я тоже любила эту группу и люблю, в принципе. Далее пишет нам Алина. Привет, Радио Рекорд. Я вместе с тобой, Адель. Я также люблю Разочарованных и всегда вспоминаю с теплотой этот сериал. Надо, кстати, пересмотреть. Я согласна с тобой, можно и пересмотреть. Ну, пока вот два сообщения у нас прилетело, ты успеваешь запрыгнуть не просто в последний вагон, а времени еще есть. 8-939-303-101-9. Вспоминая самую главную атрибутику 2000-х, что тебя может вернуть в то время, вот если ты увидишь это. Вот если я увижу, мне кажется, пейджер, все, я уже перенесусь куда-то на машине времени однозначно. Ну, а мы погнали дальше, раскачиваем классное настроение в этот понедельник вместе с тобой. Это шоу «Хочу и баста».

Итак, продолжаем нашу тему. Ностальгируем немножко по 2000-м и чек-лист собираем быстренько так. Пишет нам Костя. Для меня ностальгия — это юпи. Юпи. А, стоп. Я помню, это был такой напиток. Разводишь его в водичке, пьешь, и, в общем-то, тебе вкусненько, а потом язык разных цветов. Но это точно 2000-е? Мне казалось, что это 90-е. Ладно, потом посмотрю. Далее пишет нам кто? Раис нам написал вновь. Отлично. Прическа, я помню, была модно так. Под сессон, пишет нам Раис. А, под сессоном, примерно как каре. Вот тут целое объяснение. Это начиная от челки к задней части, наискосок, и чтобы уши были закрыты. Я думаю, что Раис сам может нам всем загадки загадывать. Я даже решил загуглить, посмотреть, как это выглядело. И, кстати, как будто бы очень даже красиво. Но отлично. Раис принимается. Причёсочка такая была, я помню, у моих одноклассников и у многих моих крашей. Вот так. Тогда-то это не так называлось. Далее. Пишет нам Ольга. У меня ностальгия по 2000-м. Это велосипедки, это яркие цвета. Ну, по-моему, тоже как бы 90-х касается. Ну, тоже годно. Ладно, окей, принимается. Далее. А для меня ностальгия — это инфракрасный порт, когда ты 10 минут перекидываешь одну песню для своему другу или скачиваешь себе. Это написала нам Мадина. Мадина, я помню, это, наверное, первая моя психологическая травма, с которой нужно было обратиться к психологу. Но теперь зато можно сразу треки скачивать или вообще слушать их онлайн. А лучше слушать Радио Рекорд. Всем спасибо за ваш актив, друзья мои. Пиши, ты успеваешь. 8-939-303-101-9. Уже совсем скоро подведу итоги. И кто же заберет пригласительные на вечеринку? Узнаем через минуток, так, 5.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на Первом танцевальном сейчас в центре Казани +22. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет облачно, возможны осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до +16°, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы — сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7. Если Тенет, то в Экспокар.
2: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
2: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: Роняем цены на газ на АЗС и Ликом. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Ликом. Если газ, то у нас.
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
7: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Ну итак, друзья, я решила, что нужно уж сообщать скорее. Эфир-то заканчивается. Кто у нас отправляется ностальгировать, кайфовать и классно проводить время 30 мая в Пирамиду, где состоится вечеринка, станция Казань, где специальный гость — это Алекс Гаудино. Ну и много других диджеев и МС также. Начало в 22:00, напоминаю, 18+. И я думаю, что Раис со своей малышкой идет туда и будет классно проводить время и говорить, ну, про себя: «Аделечка, ты такая хорошая, спасибо тебе». Раис, спасибо вам за четкое такое понимание, что такое прическа по Цессону. Я думаю, что может еще и вернется. Всем спасибо, кто участвовал. Имейте в виду, завтра все повторится у нас. Так что можно будет вырвать у нас кусочек своего сладкого пирога. Знаете, тренды меняются, телефоны, раскладушки сменились смартфонами, журналы ушли в соцсети. Но есть то, что остается всегда с нами. Это, конечно же, наши эмоции и любимая музыка, которая заставляет наши сердца биться в одном ритме. Вот такая пафосная речь от меня. Конечно же, я говорю про музыку на Радио Рекорд. С тобой была Аделя. Я уже прощаюсь, люблю, целую, обнимаю. Ну, а мы пошли с тобой еще и потанцуем. Под Шаде, я думаю, пора.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

только русскоязычную музыку. Причем не просто в ремиксах, а также мы, разумеется, играем в оригиналах и в мэшапах. Мэшапы — это, кстати, когда мы берем инструментал, допустим, зарубежный, а текст кладем русский, и получается, по сути, новый трек. Это радиошоу называется «Русский час», и оно было вчера, в воскресенье, в эфире «Рекорды». И каждое воскресенье в 3 часа дня по Москве оно в эфир наш выходит. Если вы пропустили вчерашний выпуск, бегом

навигирую в специальный плейлист, который так и называется «Русский час». Вчера там было много классных новинок, ну и, разумеется, там мы не обходим вниманием и классику русской электронно-танцевальной музыки. В общем, обязательно послушайте. Ну а что мы с вами будем слушать в ближайшем часе, расскажу вам прямо сейчас. Алок и Фейтлес, Клаб Бизар, Рекорд Микс. DJ Smash, Bambi, Рекорд Микс. Джон Саммит и Джулия Чордж, Shades of Blue, Рекорд Микс. Майк Познер и Дэвид Гетта, I Want Back to Ibiza, Рекорд Микс.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Вообще, тимбилдингом можно назвать все, что угодно, да? Что еще можно превратить в тимбилдинство?
2: Все.
1: Прожарку начальников.
3: Совместное увольнение.
1: Лучший тимбилдинг – это не видеться с коллегами вне работы.
2: Тимбилдинг – это закрыть дружно ипотеку кому-нибудь одному.
1: Взять кому-то и перебрать движок.
2: Чистка обуви после дождя.
1: Ну, совместные занятия спортом.
2: Бег в магазин за пивом можно превратить.
3: Все. Не превращайте тимбилдинг в дебилдинг. Как бы, давайте вот как-то...
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Засада на первой танцевальной. Расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Пробки, движение на дорогах Казани оценивается в 4 балла. Завтра на Кулгале от Кучка до Овражной доедешь за 15 минут. Затруднение на Клары Цеткин. От Боевой до Несмелого 10 минут в пути. И пробка 8 минут ожидает тебя на Закиево от проспекта Победы до Сахарова. Удачи тебе на дорогах и счастливого пути.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в Центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
9: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
10: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог. Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
11: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
12: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
13: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
14: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
15: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
16: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
17: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Спонсор часа ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
18: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений. Dance Radio.
19: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие. Dance

0: Рекорд. Новости.
1: У Москвы есть предложение к плану США по Украине для следующей встречи. Российские эксперты готовы их представить, сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, не уточнив, что включают в себя эти предложения. Рубио заявил о прогрессе по Ирану и допустил новости на этот счет в ближайшее время. Немногим ранее глава МИД Ирана отметил, что стороны находятся на финальном этапе работы с меморандумом о взаимопонимании. Влияние магнитных бурь на человека преувеличено. Зачастую это просто самовнушение, заявили ученые. По их словам, человек не является существом с магнитно-чувствительными органами. Он не чувствует напрямую изменения магнитного поля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. «Радио Рекорд» представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех. Матрикс. 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Пошел гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте!
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать собственную чистоплотность.
2: Да само наше существование, вот уже настоящий подарок. А не это все, да? Вот
3: это все ми-ми-ми-ми-ми.
2: Это уже, да? Шаурму на свадьбу подарить — это выход, а вместо банкетного зала. И кольца свадебного.
3: И банные процедуры.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: По мелочи. Тут дым-сюды.
2: Ну, чистое что-то есть?
3: Ну, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто, город Казань, Московская 20, 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
5: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звукопульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
9: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.

0: Пау, каршеринг Руси, Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
5: Рекламу в Казани 554-20.

0: We've lost dancing.
1: If I can live through.
0: We've lost dancing.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и здесь мы, Кремов и Хрусталев, а стало быть, как всегда, вместе с тобой, дорогой наш слушатель, мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, новое исследование одного уважаемого научного журнала сообщает нам, что в мире 1,2 миллиарда психически больных людей, что почти вдвое больше, чем 30 лет назад. И поэтому, когда в следующий раз будете возмущаться происходящим и говорить «кажется, мир сошел с ума», это вам не кажется. Это конкретно так и есть уже и официально. И по этой причине также не стоит удивляться безумию в новостях, некоторые из которых мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Москвичи чаще плачут и едят в кровати, чем занимаются сексом, показал опрос. О слезах перед сном рассказали 16% жителей столицы, тогда как местом для интимной жизни кровать назвали только 14% респондентов. Кроме того, половина опрошенных призналась, что регулярно ест в постели чипсы, сладости и пиццу. Большинство же используют кровать в основном для соцсетей, сериалов, работы и учебы.
2: Москвичи часто плачут в кроватях? Ух ты, слушайте, ух, как я вот прям, знаете, честно, прям ком в горле. Они и в постелях плачут, у них же, у москвичей же столько проблем. Смотрите, и офис, в офис надо приехать. А, да, в офисе кулер может сломаться. На Бентли детали с Китая долго идет. После тусовки голова от кокоса с пивом болит. Черная икра не свежая. Да еще едят в кровати. Ай-яй-яй, это вообще горе. Слушайте, людям приходится есть в кровати. Да я сейчас заплачу. Вы представляете, пока вся остальная страна занимается в кровати сексом, москвичи там едят. Но это есть, нет хорошей жизни,
1: понимаете? Есть маленький нюанс. Они, смотрите, они не просто, не сказали, что они часто плачут в кровати. Они чаще, чем занимаются сексом, плачут в кровати. Потому что в год они один раз занялись сексом и два раза поплакали в кровати.
2: Ну, вот такая рожа. Я надеюсь. Конечно, я надеюсь, что не все так плохо. И я надеюсь, что все-таки совсем не все так плохо. Ну, хотя бы просто потому, может быть, знаете, просто у москвичей, у них же спросили, где они не занимаются. Точнее, что они делают в кровати. И они сказали, в кровати мы сексом не занимаемся, мы там плачем. А просто у москвичей не спросили, где они занимаются сексом. Да, они, может быть, занимаются не в кровати, а просто в других местах. Там, на работе, в офисе, в туалете.
1: Возможно, в Тверь уезжают для этого дела.
2: Там дешевле. Как это называется, туры, да? Вот есть стоматологические туры, да. Иногда в где угодно.
1: В Капотню, может, сел.
2: О, в Капотню вообще дешево, там копейки просто.
1: А элита там на Воробьевых горах, на Патриках.
2: Прямо на горах?
1: Да.
2: Они раньше ленинские называли, осторожнее.
1: А, да, ну, тогда
2: при Ленине нельзя. Ну, а в кровати, они, значит, они в кровати чаще едят, чем занимаются сексом. Вы знаете, я не верю все-таки, что они в кровати только едят. Ну, есть же такие, которые и едят в кровати, и занимаются сексом. Там за щеку и чипсы, и банан. Ну, так же можно. Тут, конечно, важно, главное не перепутать, чтобы там все не смешалось. Там чипсы, сиськи, письки, сосиски, там. Пису, главное, с пиццей
1: не того. Чтоб не чавкал не по тому поводу, знаете.
2: Да, вот это важно. А то, знаете, а то москвичам еще больше придется плакать. Прямо рыдать кровавыми слезами. Плачут они в постели, москвичи. Проблема века. Они вообще новости-то читают? Они хоть знают, что в стране происходит, когда они плачут с чипсами на диване?
1: Может, они от этого и плачут.
2: Да, с чипсами, я понимаю. А вот мне интересно, а москвичи, это вот имеется в виду все москвичи?
1: Все.
2: И депутаты тоже, да?
1: Ну, они, если москвичи, да, но если они там от, не скажешь, там, от Приморского края, то тут есть вопросы.
2: А шаман тоже плачет в постели?
1: А он москвич?
2: Ну, он живет в Москве. Кого вы называете москвичом? Москвич тот, кто 5 минут в Москве. Зачем? 4 еще
1: так,
2: не считается.
1: Так далеко ездил лед лизать. Мог бы на Москва-реке полезать.
2: Так нет, тоже нет хорошей жизни. Не, ну, а он-то нет, конечно, шаман вряд ли. Я думаю, что он в постели все-таки занимается любовью, да? А
1: есть
2: вот
1: с кем?
2: Познер, например, и Надежда Кадышева, вот там точно только чипсы.
1: Ну, я не думал, Надежда Кадышева, у нее же ансамбль.
2: Что в постели?
1: Хореографический. Я просто, ну, она, ну...
2: Постели, что?
1: Нет, не постели, я без намеков,
2: а
1: я
2: это,
1: просто
2: кстати,
1: вспоминаю.
2: Важно. Нет, а это вы поставили важную тему. А что ансамбль Надежды Кадышевой делает в постели?
1: Я уверен, что у них все прилично. Они спят в другой комнате.
2: И отсюда вопрос. Ну, может, не отсюда, а оттуда. Ребят, вопрос, на самом деле, отнеситесь к нему, пожалуйста, серьезно. Не надо это вашего ерничания, шуточек, хватит. Смотрите, москвичи плачут в постели. Пока вы там, знаете, они плачут. Вопрос, а ты плачешь, дорогой друг? Но нас, конечно, не интересует случай трагедии, да, из-за трагедии, из-за неприятных там ситуаций, это мы все...
1: Не, ну неприятные ситуации мы как бы это рассматриваем, то есть это не трагедия.
2: Ну да, ситуация. Да, по крайней мере не трагедии, да, вот просто вот для разгрузки из разрядки. Да, понятно, мужиков у нас учат прям с годика плакать, уже в годик и два дня плакать нельзя, ты не мужик, иначе. Но мы, ну все равно, ведь плачете иногда в подушку, или не в подушку, или может быть уже просто, уже в конце концов мы живем в такое вегетарианское время, когда уже вроде можно плакать, да?
1: Ну да, бывают еще слезы умиления, ты, знаешь, видишь, что-то трогательное. Да,
2: радости, слезы. Да, да. А помните новость, что зумеры вообще плачут на работе, каждый второй зумер. Поэтому не надо не стесняйся
1: из-за
2: слез.
1: Ты, да,
2: да, вот плачешь, плачешь ты, нет, а если нет, то тоже поясни. Я не плачу, потому что я
1: потею.
2: Мужиком стал в 3 месяца от рождения. И потею?
1: Ну,
2: вместо этого, да, кстати, это тоже разрядка. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве у проституток начался коммунальный кризис из-за сезонных отключений горячей воды. Девушки все чаще отказываются выезжать клиентам без бойлера или просят доплату за дискомфортные условия. Ценник, по данным СМИ, местами вырос уже на 50%. Перед встречей клиентов теперь нередко спрашивают не только адрес, но и есть ли дома нормальный душ. Если горячей воды нет, предлагают доплатить, снять отель или искать квартиру с бойлером.
2: То есть, я не понял, то есть теперь хочешь проститутку, заводи бойлер,
3: что ли? Ну, если ты хочешь ее на дом, а не к ним в проституту, что? Представляешь, ну, да, у тебя бойлер-то есть, наверное?
2: Да, вот не факт. Ну, то есть, понимаете, в любом случае условия усложнились, как бы, да? А это что, это теперь такой новый вид проституции? Бойлерная проституция, да?
3: Ну, или они, как да, ну, да, если у них нет бойлера у проституток, то они ходят тоже и помыться в том числе.
2: А вот если, как бы, если ты в бордель с собой... Его брать не нужно, бойлер в бордель, если он у них сломался.
3: Например, я думаю, что как бы будет все наоборот, рыночек все порешает. Как бы вот проститутки будут пользоваться миниатюрными, как бы, мобильными бойлерами. Такие в рюкзачках будут носить, как бы там устанавливаться.
2: А зачем? Слушайте, что им бойлеры? Они что вообще услышали где-то бойлеры, слово узнали, записали. А кипятильник им не подойдет? Вот это такое, знаете, для кипячения воды в стакане. Им же тоже можно вскипятить. Да, собственно, да есть куча способов. Знаете, просто уже вот это совсем этот городской беспредел уже совсем просто уже расклеились совершенно, да? Просто ничего уже не можем без бойлер. А бабушка?
3: Что вот у меня, бабушка?
2: Ну, послушайте, а что бабушка? А вы даже не понимаете. Нет. Вы просто даже вы уже забыли, что одна простая, добрая бабушка может с собой нагреть воду.
3: То есть
2: вот
3: опустить меня... бабушку в воду?
2: Бабушку в воду, она грела, я помню, когда воды не было, уложилась.
3: У вас была горячая бабушка.
2: И детство такое. То есть, смотрите, значит, я хочу понять, значит, времена меняются, как бы, да? Значит, то есть раньше это ты как бы ездил к проституткам летом помыться, да? А теперь они к тебе. Правильно?
3: Ну, в том числе и, конечно, разумеется.
2: А постирушки?
3: Ну, нет, постирушки сейчас, как бы, вы просто не современный человек. Постирушки, для постирушек сейчас не нужна горячая вода. Машинка сама греет, как бы, воду стиральная.
2: Да? Нет, просто на всякий случай. Окей, хорошо.
3: Это технология!
2: Так зачем, подождите, если так развиты технологии ваши, так зачем мне вообще ехать в проститутки? Знаете, есть сейчас технологии в интеншопах, там такие машины стиральные. Засунул туда и постирал, раз прокрутил эти, и все, и не надо никаких этих... Знаете, с машинами сейчас вообще проще.
3: А можно, знаете, использовать старинный индейский метод. Нагревать камни и кидать их как бы в воду. Ну, индейцы делают кожаный мешок с водой, тебя кидали.
2: А за камни сейчас ничего тебе не будет?
3: Не, нормально.
2: За накаленные особенно. Ну, окей, и что там было сказано? Значит, перед встречей клиентов теперь нередко спрашивают проститутки не только адрес, но есть ли дома нормальный душ. А что значит нормальный душ? Нормальный, это, простите, какой? Вообще-то душ, когда тебе отключают горячую воду, он остается нормальным. Это проблема не в душе, он остается таким же. Или они думают, что когда горячую воду отключают, душ тоже меняет форму свою?
3: Ну, знаете, вот как бы я в этом смысле с проститутками солидарен. Только в этом смысле. По этому пункту. Как бы, прошу учесть, записать.
2: Да, я записал.
3: Только
2: все записано,
3: по этому пункту.
2: Ну, да.
3: Для меня, как и для них, душ без горячей воды ненормальный. Все, по остальным пунктам я с тебе не согласен.
2: А вот, может быть, я имею в виду как раз другой пункт. Может быть, знаете, для проституток нормальный душ — это душ не длинный. Знаете, там типа, а что это у тебя такой длинный душ? Не, я с таким длинным душем туда не дам.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
7: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784-718-95-84-18+.
8: Реклама в Казани. 500-54-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: тема, но близко.
1: Ну, близко в том смысле, что... Дима, близко к тому, что делал Дебров. Но не в смысле того, что Дима. Какие это сомнительные истории, связанные с Димами? И главное, что с какими Дмитриями? Ну, не с Дмитрием же Медведевым.
2: Нет, какие с ним сомнительные
1: истории? Нет, кстати, хотя в 90-х, знаете, да, была одна сомнительная история. Он защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции, если я ошибаюсь. И сегодня это, знаете, такое уже сомнительное дело, как люди защищают. Это как-то сегодня такое же, знаете. Сегодня это не модно, я бы сказал. Но, кто, но... какой Дмитрий? Подождите, кто, кто? Нагиев? Кто? У него была какая-то сомнительная история?
0: Ну, у него, да, я думаю, что да.
1: Какая?
0: Ну, какая, ну,
1: вот та?
0: Он был не лысый, а стал лысый.
1: А то есть, что? Ну, да.
0: Был кучерявый и стал лысый.
1: И поэтому это что за история?
0: Для меня сомнительно. Для меня это ред-флаг.
1: Я не знаю,
0: ничего личного?
1: Да, я понимаю. Но какие, Дмитрий, о ком они говорят? Какие сомнительные? Ну, знаете, может, я понял. Единственное, что вот приходит в голову, это, возможно, Дмитрий, этот самый, как его фамилия-то знакомая? Хрусталев. Вот это да, вот там сомнительные дела, я бы даже сказал мутки. И знаете, давайте даже говорить откровенно. Вот когда все время я взял псевдоним Хрусталев, ну пусть даже его еще никто не знал, но я же взял его фамилию, а не имя. Да, Хрусталев, а мог бы взять Дмитрий?
0: Ну, мог бы, да, или там как двойной Андрей Дмитрий. Там,
1: Андрей Дмитрий, Мария, да, там, или, да. Да, или
0: кстати,
1: двойной.
0: И, кстати, тот тоже сначала был с волосами, а потом полысел. Что у Дмитриев такие мутки?
1: У нас? А я еще не Дмитрий! Подождите! Не рано меня записывать в Дмитрий! Но, секунду, я что-то не знаю, я не ослышался, что там было сказано? Типа, демографический бум в 90-х и в 70-х, да? Значит, подозрительно много сомнительных историй. А демографический бум в 90-х?
0: Вообще нет.
1: Это что еще за новости? В 90-х был не демографический бум, в 90-х была демографическая яма.
0: Провал полный.
1: Да, это был провал, там был самый масштабный демографический кризис, которому даже трудно найти, наверное, в историю. Даже сейчас у нас рожают больше, хотя все говорят, рожайте, рожайте, типа мало рожают. Сейчас лучшая ситуация. Может быть, знаете, может они перепутали 90-е прошлого века с 90-ми позапрошлого, 19-го века. И может быть, послушайте, если они перепутали это, может быть, тогда они перепутали имя Дмитрий с именем Стас, например.
0: Ну, Стасов тогда было мало, очень мало. Дмитриев было изрядно.
1: А в 19 веке, знаете, никаких сомнительных историй с Димонами не было. В 19 веке Димоны, я бы сказал, были огонь. Один Дмитрий Менделеев чего стоит. А в 14 веке, помните, Дмитрий Донской? Так там вообще, да?
0: А нет, ну нет, ну нет. А вот чуть позже 14 века, имею в виду. Были мутные истории, их даже называли лжедмитриями.
1: Ну да, ну вот да, но все-таки не 90-е этого века, да, то все-таки одно вы нашли. Все, больше нет, вот правильно, лжедмитрий, ну и в 21 веке, помните, в бумере? Димон! Все, больше ничего не было. Но смотрите, что меня поразило больше, что по данным ЗАГСа, да, было сказано Москвы, значит, имя Дмитрия опустилось на 11 место. Популярности. То есть Дмитриев опустили, да?
0: Да.
1: На 11 место. А что, есть какие-то места? А кто на первом?
0: Вот странно. Тут сказали, что вот Дмитрий на 11 месте, вот еще Никита и Настя, видимо, там, может, 9-10 место. А вот первые 2-3 места. Скажите, там как бы.
1: Нет, ну кто лидер? Нет, первое, это, конечно, самое интересное. Но первый, ну, небось, Владимир, да? Или кто-нибудь, или какое-нибудь, знаете, может быть, очень модное имя. Знаете, вот, кстати, россияне очень часто
0: называют
1: Петух. Да, конечно. А как они только не называют? Я только недавно слышал имя. Знаете, как недавно какие-то новости видел? В Москве, по-моему, назвали ребенка Доминик Жос, например. Вот с этим никаких не было связано сомнительных историй. Но и больше того, одно из самых популярных имен в свое время, ну, популярных, может быть, не так часто, но называют и сейчас, это вообще-то имя Люцифер.
0: Да ладно.
1: То есть, да, то есть, понимаете, ну что, вы не знаете, да, в Москве там назвали Люцифером, тут назвали. То есть, подождите, то есть для россиян сомнительные истории связаны с Дмитриями, но не с Люциферами?
0: Ну, это очень сомнительно. Тем более в нынешнее время, когда вот есть у нас новые законы
1: хорошие. Новые времена у нас, вот именно. А имя, вот там было сказано слово Red Flag. А, кстати, уже есть такое имя? Red Flag?
0: Нет, нет.
1: Red Flag Семенович? Нет?
0: Red Flag нормальное имя.
1: Нет, имя восточное. Но что лучше, Дмитрий или... Дмитрий, видите, непопулярно, Red Flag, кстати. Подумайте, родители, Дмитрий вам не нравится, а Red Flag... Какое отчество подходит к нему? Или фамилия?
0: Red Flag Илюмжонович.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Компьютерные игры могут убивать либидо и разрушать отношения, предупреждают психологи. По их словам, некоторые мужчины настолько привыкают к идеализированным виртуальным героиням, что реальные девушки на их фоне начинают казаться слишком сложными и обычными. Мозг быстро подсаживается на гипертрофированную фантазию, где нет отказов, конфликтов, бытовых проблем и эмоциональных требований. Только идеальная внешность и постоянная сексуальная готовность персонажей. В итоге интерес к реальным отношениям и сексу постепенно снижается.
1: Чего? Я что-то не понял. Так они и на компьютерные игры черебонькают?
2: Кто они?
1: Ну эти, компьютерные игроки. Ну кто, про кого новость-то?
2: Ну про геймеров, ну да.
1: То есть геймеры... Блядь, я думал, что они это делают там, фильмы для взрослых хотя бы. Так они типа на все лысого гоняют.
2: Слушайте, ну это вот странно, потому что они приводят какие-то совершенно... Я вот тоже в прошлом немножко геймер, там, бывший в отставке.
1: Давайте произнесите это слово четко.
2: Геймер.
1: Окончания не было слышно.
2: Геймер.
1: Вот. Да, вот это другое дело. Это важно.
2: Никаких постоянной сексуальной готовности персонажей там нет. Этих, там нужно поломать... Там, да, есть игры, где можно вступать в какую-то связь, там, ну, в ролевых играх это часто бывает. В ролевых в хорошем смысле, в компьютерные игры. Много оговорок нужно делать.

0: как бы, да, вот как бы. Нет, а потом теперь еще и как бы.
1: Но, видите, я думаю, что это тут дело не в играх, а в тех, кто в них играет. Если они уже на них. Это, смотрите, они на компьютерные игры это делают. А вы представляете, что бы с ними случилось, если бы они еще ходили в музей? Если бы они увидели там, не знаю, в музее где-нибудь картину «Венера перед зеркалом» Веласкеса. Или «Маха обнаженная» Франциско Гойя. Представляете, там как бы стали... Они прям в музее бы стали.
0: Там такое это.
1: Ну, все. Какое? Да неважно, иди, сказано, что они привыкают к идеализированным образом. А где уж более? Да и бабушки, кстати, в музеях смотреть на цвете. Тоже огонь, тоже можно, кстати...
0: Ну, это не для геймеров. Это не для таких, как вы, как бы. Олдскульных.
1: И что значит, в чем новость? Компьютерные игры могут убивать либидо. То есть, как бы, танки убивают либидо, да?
0: Ну, возможно, да.
1: То есть, девушки идеальны.
0: Тетрис.
1: Убивают.
0: Все, с Тетриса начиналось. Все компьютерные игры эти ваши.
1: И им закончится все. Да. Все придет в Тетрис. Но, с другой стороны, вроде плохие новости. Убивают либидо. Но, а зачем тем, кто играет в компьютерные игры, либидо вообще? Им что, нужно оно вообще, в принципе?
0: Иногда очень мешает, да.
1: Вообще, глаза нужны.
0: Подтверждаю.
1: Да, рот нужен, чтобы кричать, да. Иногда лишь. Да, и вот перед тем, как сел играть в компьютерную игру, убей свое либидо.
2: Реклама. Радиорекорд представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Если Попов и Маркони придумали, как включить радио, то вы придумали, как его выключить. Каждый раз в этот момент нашей программы вы выключаете радио, ну, в том смысле, что вас оно интересует, только в смысле ваших сообщений, которые вы сюда пишете. Так что выключайте радио все остальные, мы будем читать наш местный междусобойчик, людей, которые понаписали сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в народных новостях. Чего там?
1: Ну, тут у нас была новость, что москвичи чаще плачут и едят в кровати, чем занимаются сексом. И знаете, как петербуржцы говорят интеллигентно сексом. И мы спросили себя, плачешь ли ты, часто ли ты плачешь. Мы, конечно, не берем в расчет какие-то серьезно, реально трагические какие-то случаи, да, когда вот, ну, а вот просто какие-то бытовые вещи. Может, плачешь от умиления, может, плачешь, от чего ты плачешь, или ты не плачешь совсем, и почему ты не плачешь совсем. И вот очень много нам написали, наши слушатели разделились на плакс и людей, которые совсем не плачут. То есть, ну, вообще, абсолютно. Вот, например, на моем районе, если мужик плачет, ему бьют в бубен, поэтому мы с корешами не плачем с рождения.

0: Слушай, а если ему бьют в бубен, значит, он, получается, еще больше плачет. И его еще больше бьют в бубен,
1: он,
0: да?
1: Он пока не перестанет плакать.
0: А как уже перестанет плакать, если его постоянно бьют в бубен?
1: Значит, тут, да, но на тут... ком-то ударе в бубен. Нет. Он понимает, что мне бьют в бубен не просто так.
0: И плачет еще больше, да. Нет, тут послушайте, ребята, не-не-не-не.
1: На морально-волевых перестает плакать.
0: Это если есть морально-волевые, а человек, который плачет, у него вряд ли они есть. Нет, поэтому совет тем, кто бьет в бубен. Ну, послушай, ну ударил в бубен, он плачет. Ударил еще, он еще больше плачет. Ну, может быть, дать ему возможность остановиться.
1: Отдышаться.
0: И, да, и ударить не в бубен, а, например, по печени.
1: Да. Ну, это свежо, да, это новаторски, это да, вот, это лайфхак.
0: Вот, видите, не зря я здесь на радио, ну что там?
1: Так, а вот история плачущего человека. Привет, у меня друг уезжал в Москву из нашего захолустья, как говорится, за лучшей жизнью. В итоге прожил с мужиком в одной квартире 2 года и все равно вернулся. Странный какой-то, теперь тут плачет. И вообще они все странные, москвичи эти.
0: Подожди, он прожил с москвичом в одной квартире 2 года?
1: Нет, с мужиком каким-то другим. Может, не
0: с мужиком? Мужиком.
1: Да, 2 года.
0: Человек,
1: да?
0: Прожил с мужиком, да?
1: А потом вернулся.
0: А он, это он?
1: Он.
0: А в каком смысле он прожил?
1: Может, в хорошем смысле? Может, просто вместе квартиру снимать?
0: Да. Слушайте, вот это хорошо, что мне напомнили. Действительно, мы стали забывать о том, что можно жить с мужиком в хорошем смысле, да? А то все это европейская вся эта фигня. Ну, а, кстати...
1: Нет, просто снимать из экономии.
0: Я, кстати, могу сказать, я тоже жил...
1: Наши студенческие годы там, да?
0: Нет, в студенческие как раз нет, но я здесь учился. Когда вот в Москве мы с вами как раз жили, я помню... А помнишь, такой был Воронов?
1: Ну, конечно.
0: В каком?
1: Он был, он и сейчас есть.
0: Есть, ну, был тогда.
1: В отличие от многих других.
0: Да, вот Вадик Воронов с Русского радио тогда.
1: Да.
0: И вот он приехал из Питера и прибился ко мне. И я жил с питерцем, правда, не с москвичом, вот раз. С ним жил 5 лет в квартире. Он как приехал, говорит, слушай, на 2 дня. И так и жил у меня.
1: А потом что, вернулся?
0: А нет, а потом я уехал оттуда из квартиры, он остался. Ну, это другая история.
1: Так, ну вот, например, наш постоянный слушатель Лев пишет. Да, я плачу. Вот когда звучит Уитни Хьюстон песня эта из «Телохранителя», я вспоминаю, какая у них там любовь, как она кричит «Остановить самолет!» и выбегает обратно к нему, как не плакать.
0: Я сейчас сам...
1: Помните, да, эту песню?
0: Да, когда... Понимаете, я даже плачу, как мне Рабинович напел. Видите, он даже песни нет... Я только... Это Лев же, да, пишет?
1: Да, ну как?
0: Я только с его слов уже плачу. Нет, слушайте, тут надо... Нет, ну... Надо разобраться, конечно, надо позвонить. Лев, а где его найти? В сообщение время какое?
1: Вы что, не можете найти сообщение от Льва? Я вам давно перестаньте.
0: Нет, слушайте, их... Ну, их много. Я их очень много всегда, но сейчас я... А, вот вижу, да, сейчас. Ага. Кто у нас на линии? Другой Лев? А, или просто сейчас.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Библиотеки в Рязанской области начали отказывать детям в выдаче книг со словами вроде «зелье», «грибы» и «маковое поле». Такие формулировки там считают пропагандой запрещенных веществ. По данным журналистов, список подозрительных слов обновляется почти каждую неделю, из-за чего под ограничение уже попали книги про Тинтина, работы Булгакова, кто подставил кролика Роджера, а также некоторые медицинские и биологические издания.
2: Вот это новость. А как они теперь вообще будут получать медицинское образование? Там же без зелий-то никак. То есть у нас теперь и медицина запрещена, что
3: ли? Ну, как бы да. Ну, то есть детям нельзя давать.
2: Нет, это не важно. Дети в какой-то момент... А уж фармакология... У нас фармакологию еще не сажают по статье «Злостный аптекарь». Аптекарство с отягчающими.
3: Черный аптекарь.
2: Они там по рецептам такое продают. И дети рядом стоят в аптеках. Это в Рязанской области, да? Библиотеки начали отказывать детям в выдаче книг. С какими словами? Вроде «зелья», «грибы» и «маковое поле». И там же, значит, что там попали под запрет книги... Кого? Булгакова и кого еще?
3: Булгакова, там, кто там потом... Комиксы про Тинтина, вот, видимо.
2: А, и кто поставил кролик Роджера? И это из-за слова «грибы»? Подождите, одну секундочку, ребята. Только эти авторы попали под ограничение из-за слова «грибы». Ну, вы знаете, что я вам скажу? Тогда это явный недосмотр. Тут нужно наказание. Я сказал, тут кровью пахнет. Потому что, извините, слово «грибы» есть практически в каждом литературном произведении. От Пушкина до Достоевского, от Толстого там до Тургенева, у всех. Я только, знаете, у Пушкина там помню, в «Онегине». Помните, она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы. Кстати, за лбы тоже надо ответить, да? Но это другая история. В графе нули... Да послушайте, да даже Белинский, помните? Про Достоевского, кстати, он говорил. Гоголи растут как грибы.
3: А еще, как бы, есть более коварные ситуации, за которыми тоже нужно следить. Вот вроде бы в произведении нет ни одного гриба, упоминания гриба. Автор «Грибоедов».
2: Я и говорю, как? Да вообще все надо... Послушайте, да и а Тургенев, помните, про грибы?
3: Ой, грибочки мои, грибоньки.
2: Что-то у него там про грибы. А, грибы стоят отдельно под своими шляпками. Да послушайте...
3: Тонкое замечание.
2: Да, это классику знать надо. Так единственный, по-моему, кто у нас про грибы не писал, это Ленин. Хотя...
3: Он сам гриб.
2: А, да, был такой проект,
3: ну,
2: да?
3: Не проект.
2: Ну, никто не понял. Ленин гриб, но этого уже никто не понял. А, послушайте, наверное, у Ленина что-то про шляпку-то хотя бы было, нет?
3: Возможно, было, да. Но я, в принципе, понимаю этих вот библиотекарей, эти библиотеки, потому что у них ситуация не такая простая, как у нас. У них ситуация тревожная и на грани. Это же Рязань! Там грибы с глазами!
2: А, это
3: чистой
2: да.
3: Чистой воды пропаганда,
2: а да? Так, да, ну, конечно, тогда тем более нужно все запрещать, потому что у нас о грибах, не знаю, только Ломоносов и Попонин не писал.
3: Попонин?
2: И, да, и то только потому, что такого писателя нет. Да, все правильно. Вот видите, да, я вас хотел поймать.
3: Попонин.
2: Да, да, да, у нас все писали про грибы, а они ограничивают книги только со словами грибы, там, да, у Булгакова, у кого-то там еще.
3: Ну,
2: еще
3: зелье, не только с...
2: Ну, и тем более, да, ну, послушайте, да, у нас вся русская литература на грибах стоит, как дом на фундаменте. Все запретить! И слово «шляпка», кстати, тоже. Она же тоже имеет к грибам отношение. Шляпка.
3: Про нее писал ваш писатель. Как его?
2: Попонин в бочку пришло. Попонин не писал о шляпке, ничего.
3: Я ножки.
2: Я ножки.
3: И они цели и грибные.
2: Они, да. Если в книге написано «шляпка», ее можно детям дать?
3: Ну, тут осторожно. Нет, если там в шляпках же много их, там, Незнайка в шляпе был.
2: Вот, я и говорю, а Незнайка в шляпе на гриб может быть похож?
3: Может быть, может.
2: Значит, все, так что, они же Незнайку выдают? Все, что похоже на гриб, а иногда на гриб похоже все, на самом деле, да?
3: Но на гриб?
2: Да.
3: Вот это вот похоже, смотрите, похоже на...
2: Ну, это, да, это и есть вроде...
3: На сморчок.
2: А, да, это... Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Искусственный интеллект не справился с петербургскими зайцами. В городском транспорте запустили ИИ-систему для выявления безбилетников. Однако глава Комтранса признал, умные алгоритмы почти никак не изменили ситуацию. Пассажиры продолжают ездить бесплатно, абсолютно осознанно и без особых мук совести. Несмотря на провал эксперимента, в Петербурге все равно продолжают тестировать другие технические новинки. Беспилотные трамваи, автономную навигацию и умные светофоры.
2: А вот! Вот он, настоящий момент истины. Вот на самом деле и вся цена искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект – ничто против интеллекта зайца. Обычного нашего питерского зайца.
3: А заяц хитер, изворотлив.
2: Хитер, ох, как хитер. Че там, умные алгоритмы почти никак не изменили ситуацию. Пассажиры продолжают ездить бесплатно, да, он сказал, абсолютно, значит, без мук совести. То есть вот, ребята, вот он, еще раз говорю, вот он момент истины. Потому что, чтобы не ездили бесплатно, нужен не искусственный интеллект, нужна искусственная совесть. Зайцам, да? Потому что с искусственным интеллектом-то проблем нет. У нас проблемы с совестью. А искусственную совесть пока что еще не изобрели. Нужны... Да, вот когда у нас изобретут искусственные муки совести? ИМС. Или, неважно, да? Но, знаете, что меня, конечно, поразило? Значит, и при этом глава комитета по транспорту, да, сказал, значит, пожаловался на совесть, да, что вот все равно ездит.
3: Поборол искусственный интеллект, отсутствие
2: да,
3: совести.
2: Да, что отсутствие совести. Послушайте, а вот, ну вот просто, как бы, мне немножко это странно слышать от главы по транспорту, который жалуется, как бы, на совесть. Так а тогда зачем они вообще запустили этот проект с искусственным интеллектом, эту систему контроля? То есть они запустили ее, они что, рассчитывали на совесть? Значит, ну, а тогда зачем они ее запустили? Или они решили проверить ее совесть, или что?
3: Вот именно, вот ключевое слово же совесть. Они рассчитывали на совесть, и поэтому... мне кажется, не запускали никакого искусственного интеллекта. Я активный ежедневный пользователь петербургского общественного транспорта. Как наземного, так и подземного. Ну, речь у меня идет о наземном, потому что под землей не пройти, как бы, да, не заплатив. Что там изменить? Как? Ни следа, ни тени какого-то искусственного наблюдения. Как? Что? Куда они его внедрили? Во что они его внедрили?
2: А я вам скажу.
3: Как это работает?
2: Я вам скажу, как. Это самая была внедрена самая дорогая модель, самая дорогая модификация искусственного интеллекта. Невидимая. Искусственный интеллект... Невидимка. Да! Да, его не было, но это не важно. И все-таки, знаете, что я вам скажу? Это поразительная новость. И она, эта новость, вот прям как вот, знаете, бальзам на сердце. Все фигово, а это хорошо. Это значит, это о чем новость? Это о том, что человеческий интеллект победил искусственный. Потому что, смотрите, значит, человеческий интеллект оказался мощнее, потому что запустили в транспорте систему контроля и искусственного интеллекта. Потратили кучу денег. Да, ну, потратили туда, потратили сюда. Значит, выяснилось, что искусственный интеллект не работает после того, как потратили кучу денег. Теперь надо еще потратить кучу денег на то, чтобы его обратно разобрать. И тогда мы свидетели чего? Правильно, победы человеческого интеллекта над искусственным.
3: И особенно приятно то, что как бы у Комтранса не опускаются руки. Они констатировали провал этого эксперимента, но неутомимо продолжают другие. Беспилотные трамваи, автономная навигация, умные светофоры, чтобы это не значило.
2: Ну, как?
3: Все да, продолжают видимо, дальше, да.
2: Конечно, да, нельзя останавливаться.
3: Фиаско их не смутило,
2: нет,
3: не сбило
2: нет, конечно. Столку. Ну, потому что, смотрите, потому что, ну, ведь, в конце концов, умный светофор, ну, там же не будет проблемы с совестью. Или все-таки
3: что,
2: будет?
3: Что бы это ни значило.
2: Ну, не важно, в любом случае. Он же потом разобрать, если что. Умный светофор. Он же умный. Даже можно его попросить светофор, чтобы он сам разобрался.
3: Аннигилируйся, да?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:56. Кремов уже пристал, надел свой ватошник, душегрею, собрался уходить. На Юрий, господин Кремов, 4 минуты читаем сообщение «Чего там?».
1: Ну чего там? Мы спросили тебя, часто ли ты плачешь? Плачешь ли ты вообще? И от чего ты плачешь? Конечно, разумеется, мы не учитываем наши развлекательные, как ни крути, передачи, какие-то серьезные трагические случаи. У нас вообще все периодически плачут, когда их никто не видит. Ведь как-то надо успокоиться после тяжелого рабочего дня, например. У нас это у них это в Челябинске, что можно понять, из ника этого слушателя. Не все в Челябе все рыдают, как не в себе.
0: Ну, конечно, а как вы себе представляли? Даже какая-то, по-моему, то ли у Шнурова, да, песня что-то про
1: Челябинск.
0: Какой-то что-то... А, это по-другому. Ну, неважно. Так, ну, вот пишет... пишет кот с гранатой.
1: Так.
0: А кот с гранатой пишет: плачу каждый раз, когда смотрю. Вот как думаете, на что он смотрит? Только думайте о хорошем. Потому что кот с гранатой явно смотрит. Вы сразу смотрите не туда просто.
1: Может, смотрит фильм «Телохранители», там эта песня.
0: Это люди с тонкой душевной организацией. А нормальные мужики: плачу каждый раз, когда смотрю баланс на банковской карте. И вы знаете. Я вот ему позвоню. Или не успею уже?
1: Да нет, не успеете.
0: Я просто хотел ему баланс банковской карты показать, чтобы не плакал.
1: Да нет.
0: Ваш.
1: Ну, тут он еще больше разрыдается.
0: А вы не там деньги храните?
1: Нет, я там... Нет, просто у меня там есть денежек, понимаете? И он разрывается, что вдвойне разрывается.
0: А, потому что не на его карте.
1: Да, конечно.
0: А, тогда читайте.
1: Так.
0: Давайте я почитаю.
1: Когда я местных алкашей... Когда я в местных алкашей баллончиком пшикнул, мы плакали всем подъездом. Вот такие неочевидные поводы поплакать.
0: То есть плачут все-таки люди, да? Но нельзя сказать, что совсем нет. Так, вот смотрите, вот Джека Гранки пишет: вживую вас лучше слушать. Ну, это уже завтра, наверное, да, вживую?
1: Завтра лучше, да.
0: А вот он плачет.
1: Он же?
0: Не, ну да, что-то много плачут. Вот Матвей пишет: буду плакать, если Кремов уйдет на ретро-ФМ. Да,
1: чувак. Я сам буду плакать, если мне придется
0: уйти. Да мы все будем плакать, потому что Кремов на ретро-ФМ уйдет только вперед ногами. Это грустное зрелище, да, потому что его возьмут туда только в этом качестве. Мы все поплачем.
1: Я не собираюсь уходить в таком видео.
0: То есть на ретро-ФМ пока не собираюсь.
1: Лучше уж вы к нам.
0: Да, ну, что пишет? КХ пишет Дамир. Помню время, когда вы звонили проституткам.
1: Я не помню этого времени.
0: Нет, ну, то есть человек хорошая память, представляете? То есть хвастается. Помнит еще это время? Помните, какое время было?
1: Да, вот я спутал, там обрывки какие-то, знаете, яркие пятна, какие-то образы.
0: Мы скоро, кстати, вот это время возобновим на...
1: Где? На другом радио. Ретро-ФМ?
0: Нет, нет, на другом радио. Ретро-ФМ только вперед ногами. Но об этом позже. Ну, хорошо. Так, ну что? Ну, смотрите, нет, давайте не будем. Вот человек пишет, Хрустов и Кремалев, так он юмористически себя называет. И пишет: расплачусь прямо сейчас, если не прочитаете мое сообщение. Прямо сейчас расплачется.
1: Вот не расплачется, уже вы прочитали, все.
0: Уже не расплачется? А уже все. А, все, время, что?
1: Да, все.
0: То есть время плакать, а время...
1: Смеяться.
0: То есть время там обниматься и уклоняться от объятия, а время плакать и...
1: И...
0: О, и петушить. Все, время петушить. В хорошем смысле, да? В смысле, что пора вставать утро. Все, товарищи дорогие, вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил, зачем», а потому что только там вы можете узнать, где и когда я сейчас набираю на курсы мощных ораторов на свои. А так все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемый петух. Пока.
2: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати».

привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и наконец-то, хотел я сказать, вышел я из отпуска, но нет, на самом деле не наконец-то, двоякое чувство, потому что, с одной стороны, вроде как я люблю свою работу, люблю выходить в эфир, с другой стороны, я еще и люблю отдыхать. Поэтому, друзья, наконец-то, или не наконец-то, я вышел из отпуска, и прямо сейчас предлагаю стартовать двухчасовое танцевальное действие.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
2: Не оферта.
4: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
6: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
7: Без возрастных ограничений.

0: реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ожу-гу-гу. Погорать 116 784 739 2130. Санкт-Петербург. 12.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

Я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук, а потому добавляйте в избранное понравившиеся интернет-потоки и, конечно же, всегда в непонятной ситуации или в понятной ситуации забегайте в мобильное приложение Рекорда или на сайт radiorecord.ru за классной музыкой и крутыми интернет-потоками. Что же касается продолжения нашего эфира, то здесь еще 90 минут продолжается наша радиовечеринка Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. Вканавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Это второй час рекорд пати. Я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И если вдруг по какой-то причине вы не знаете, чем занять себя в ближайшие 60 минут, у меня для вас отличное решение. Это танцы на импровизированных танцполах нашей радиотусы рекорд пати. Это превращение вашей домашней вечеринки в рекордную, чуточку, а может максимально рекордную, в зависимости от того, насколько громко и мощно вы будете слушать и танцевать радио рекорд и рекорд пати. Ну и, конечно же, раскручивать про эту планету в правильном танцевальном направлении, ведь по-другому-то никак, друзья. Поэтому отличного вам настроения, внимательных танцев и, разумеется, громкого прослушивания музыки в рамках рекорд-пати.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочется в отпуск. В иную баню.
4: В иную баню?
3: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
9: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
10: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой.
1: 18+. Реклама в Казани. 500 54 20.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт радиорекорд.ру всегда приходит на помощь. И забегаем, и слушаем, и находим лучшие, и, по вашему мнению, интернет-потоки из огромного количества предложенных. Если что, их там более сотни. Добавляйте в избранное, благо такая опция имеется. Конечно же, делитесь с друзьями, информация о мобильном приложении Рекорда. И еще, ищите глазами интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут, будет звучать здесь, на Рекорде. Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Record. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Майя» от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Expocar. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Expocar. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
6: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
7: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
9: Дополнительное образование.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про наш канал Рекорд, нижнее подчеркивание, плейлист. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Поэтому слушайте подкасты Кремова и Хрусталева, Вейкаперов, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Листа, мои шоу, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и еще много чего интересного в канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд релиза. Расскажу вам о свежих, свежайших треках, которые мировые музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алло, амигос, зовут меня Тим Вокс, и властью мне данной открываю новый эпизод «Рекорд Релиза», где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые музыкальные танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой «Рекорды» все это собрали в аккуратную селекцию, и в ближайшие 60 минут выдаем все это дело вам. Прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она «Тим Вокс», поболтаем заэфирно. Ну и, разумеется, давайте сделаем это вместе под аккомпанемент «Рекорд Релиза». Стартуем вместе с «Гум-гам», который открывает сегодняшний выпуск. Трек называется «Пентада». Российский дуэт продолжает, который уверенно держать линию мрачного и такого, знаете, атмосферного мелодик техно. Здесь очень плотный грув, гипнотическая перкуссия, фирменное ощущение напряжения. И все это в ближайшие несколько минут в самом начале нашего сегодняшнего шоу «Рекорд Релиз». Итак, «Гум-гам» и трек «Пентада». Погнали!

0: Далее в рекорд релизе Армин Ван Бюрен, Ханна Лэнг и Уиппенберг возвращаются в эфир с настоящим рейвовым вайбом с треком You Got To Know. Здесь чувствуется мощное сочетание современного транс-звучания и так называемой олдскульной энергии начала нулевых, жесткий драйв, кислотные элементы, огромный фестивальный размах. И все это прямо сейчас в рамках рекорд релиза специально для вас, друзья. Забирайте к себе танцевальные плейлисты Армин Ван Бюрен, Ханна Лэнг и Уиппенберг. Got To Know.
1: Рекорд релиз.

0: Record. Реклама. Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, месте и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов. И незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони 6+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
6: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт.
7: Пригласил тебя на танцы.
6: Любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. 16+.
8: Билеты в кассах города.
9: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Джордж Гигант и Куда. Представлены сегодня композицией So Good. Глубокая эмоциональная работа с фирменным британским подходом к прогрессив хаус и мелодик техно. Вообще, Камерфат умеют делать музыку, которая одновременно звучит и клубно, и, так сказать, музыкально богато, что ли. Здесь у нас мягкий вокальный настрой, который сочетается с плотным басом и очень красивой, уносящей атмосферой в развитии. В общем, давайте ценить прямо сейчас. Это отличный пример современного интеллигентного хауса для больших площадок в рекорд-релизе. Камерфат, Джордж Гигант и Куда. So Good.
1: Рекорд.

Ух, что сейчас будет? Рекорд-релиз продолжается, друзья, Fat Boy Slim, Topic и Marco Generali переосмысливают легендарный Right Here, Right Now. Да-да, тот самый. Узнаваемый с первых секунд вокальный сэмпл получает новое дыхание через современный

летним настроением. Вообще Хугель продолжает уверенно продвигать свой латинский, что ли, грув и органично смешивает его с вокалом Ultranet, который, в свою очередь, добавляет треку особую легкость и узнаваемость. И прямо сейчас вы в этом убедитесь, друзья, 100%. И, ко всему прочему, не грех добавить эту композицию в свой танцевальный плейлист в рамках рекорд-релиза. Хугель, ML Angel и Ultranet. Moving to the Sun. Рекорд.

0: Record. Реклама.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
2: Ведь количество строго ограничено.
1: Джетур Диалог Авто. На декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.

0: Снова каршеринг Руссия. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Эфир от Макса Стайлера и Graduo. Так называется Old School Flavor. Плотный, tech house, мощной басовой линии, очень цепким, мощным. Еще вам рассказать, какой тут грув. Макс Стайлер в последние годы стабильно держится среди самых востребованных продюсеров клубной сцены, и этот релиз только подтверждает его форму. В треке, конечно же, чувствуется влияние классического хаус-звучания, но все собрано через современный продакшн с очень жирным низом и уверенной фестивальной энергетикой. Прямо сейчас в рекорд-релизе Макс Стайлер, Graduo, Old School Flavor. Рекорд.

Ну и под занавес сегодняшнего эпизода рекорд-релиза диджей Alligator, Тоби и Дэвид Чаудман закрывают наш сегодняшний эфир с треком Forever. Здесь сразу чувствуется евроденс наследие Alligator'а, но в современной обработке. Короче, трек сочетает в себе ностальгическую мелодику с актуальным клаб-звучанием и в то же время вокальным настроением. Короче, очень энергичная работа, которая отлично балансирует между олдскулом и ньюскулом. Прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться вместе с диджеем Alligator'ом Тоби и Дэвид Чаудман. Forever под занавес сегодняшнего рекорд-релиза. Меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я напоминаю, что все предыдущие выпуски и рекорд-релиза, и рекорд-клаб-шоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд и в моей личной телеге Тим Вокс. Далее по расписанию диджей Фила, пожалуй, самая красивая музыка вселенной. Ну а я, разумеется, желаю счастья вашему дому, как всегда, заряженные батарейки и adios amigos. Пока. Рекорд-релиз.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Фи.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: 3 радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Сегодня мой микс открывает трек с красивым названием «Звуки единения». В течение ближайшего часа вас ожидает романтичное космическое путешествие. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб с Кефиром».

Синтез сегодня представил трек с интересным названием, которое можно трактовать по-разному. Мне ближе всего перевод «Зов сквозь ладони». Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио «Слово радовать» и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

венгерский дуэт Heaven Incorporated и их трек «Синтетическая любовь». А совсем скоро вы услышите проект Пешта Гора и трек «Weekend». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. А я хочу позвать вас на интересное мероприятие 29 мая, где неофициально будет проходить встреча с моими друзьями по поводу дня моего дня рождения в Санкт-Петербурге. Анонсы во всех моих аккаунтах. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

Название проекта Arctic White в данное время года как-то совсем не пугает, а лишь добавляет романтическую нотку. Их трек «Белый горизонт» можно в полной мере отнести к наследию классической хаос-музыки. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале.

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Лето вступает в полные права. Ваша задача оказаться в таком месте, где хорошо видны звезды в большом количестве, и долго смотреть на них, и слушать мои миксы. Напоминаю, мой девиз: комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это диджей Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.